0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 7 часов утра и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сам».
1: Здравствуйте. Депутат Госдумы Марина Ким предложила ввести семейную туристическую карту АЭС для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей. Соответствующее обращение министру экономического развития Максиму Решетникову имеется в распоряжении РИА Новости. Ким пояснила, что механизм будет работать по аналогии с пушкинской картой. Молодоженам предлагается предоставлять целевую карту, а средства можно будет направить на оплату туристических услуг, в первую очередь на проживание в гостиницах, включенных в реестр Минэкономразвития. Рособорнадзор разрабатывает модель проведения обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников. Об этом РИА Новости рассказал глава ведомства Анзор Музаев. Он напомнил, что в девятых классах будет обязательный устный экзамен по истории, и он стартует с 2028 года. Музаев подчеркнул, что ведомство планирует с каждым годом усиливать роль истории и исторических знаний у школьников. Правительство отозвало из Госдумы законопроект о продаже алкоголя в дьюти-фри. Об этом говорится в письме за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко, пишет «Известия». Документ разрешил бы продавать спиртные напитки на внутренних рейсах в торговых точках, магазинах и залах ожидания аэропортов. Источник в правительстве, комментируя это решение, сообщил, что инициатива утратила актуальность. В Перми федеральный девелопер «Проспект» получил разрешение на строительство третьей очереди проекта «Аймол Эспланада». За торгово-развлекательным центром планируется возвести конгресс-центр, культурно-досуговый комплекс с бассейнами, спа-зоной и водными аттракционами, а также подземный паркинг. Высота новых зданий не превысит 7 этажей. Подготовительные работы уже начались. Проект реализуется в рамках приоритетного инвестиционного проекта. Ранее были построены ТРЦ «Аймол Эспланада» и пятизвездочный отель «Рэдисон». Среди россиян становится популярным новый вид подработки, сообщает MashMoney. Граждане предлагают составить компанию на шашлыки за деньги. За 3000 рублей они готовы поддержать разговор, помочь с мангалом, рассказать байки, произнести тосты, сыграть на гитаре. По данным Авито услуг, в июне спрос на подобные услуги подскочил в 3-4 раза по сравнению с прошлым годом и на 34% относительно мая. Такие предложения наиболее востребованы, прежде всего в Московской области, Краснодарском крае и Нижегородской области. Количество исполнителей за год увеличилось в 3 раза. Кроме того, увеличивается интерес к профессиональным мангальщикам. За последние полгода количество откликов на такие вакансии выросло на 17%, а средняя зарплата достигла 56 тысяч в месяц. В завершении выпуска курсы валют: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83. Офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 20 градусов, в течение дня облачно, возможен дождь, ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
8: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 9 минут в Перми. Очередная рабочая неделя близится к завершению. Пятница сегодня, 10 июля на календаре. Синоптики обещали нам какие-то сильнейшие дожди. Пока тишина, это замечательно. Но на улице совершенно не прохладно. Там плюс 20 градусов в течение дня до плюс 24. Даже душновато. Вот так отмечу. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: 7.13, время Пермское. Вы слушаете радио Альфа. Никаких пробок сейчас на дорогах нет. Вам всем удачи в пути и полного бака. Вот это актуально. Что касаемо информационной составляющей, то впереди гороскоп, лунный календарь. В новостях со всего света расскажем про туристов, которые установили палатку настолько быстро, что поставили мировой рекорд.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 7.16, время Пермское, вы слушаете Радио Альфа. Последующими словами поймет каждый свое. Время завершения дела и подведения итогов. Лучше не начинать ничего нового, а продолжать уже начатое. 25-й лунный день, Луна находится в Тельце. Вот астрологи считают, что день нейтральный. Давайте послушаем гороскоп от Анны Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, будьте реалистами во всем, за что бы вы ни брались. Это позволит избежать ненужных трат и чрезмерно оптимистичных ожиданий. Тельцы, возможно, излишняя сентиментальность, которая приведет к непредвиденным тратам. Это день покупок для души. Близнецы. День внимательной работы с документами или планами. Вы можете обнаружить ошибки или нестыковки, которых не замечали раньше. Раки. День обхода ограничений. Вы сможете вырваться из рамок правил и обязательств на простор эмоциональной и интеллектуальной свободы. Львы. Вы сможете управлять ситуацией только в ограниченном режиме. Не ждите больших результатов и не удивляйтесь, если что-то пойдет не по плану. Девы, вы будете зависеть от обстоятельств и других людей. Человеческий фактор будет ярко выражен. Возможно, нестандартные моменты. Весы, сложится серьезная ситуация, которая потребует от вас собранности и ответственности. Может завершиться какая-то давняя история. Скорпионы, удвойте внимание к людям, которые вас окружают. Кто-то из них тянет вас вниз или заставляет топтаться на месте. Стрельцы. День ошибок в работе с документами. Может пострадать ваша репутация. Ведите себя максимально внимательно и сдержанно. Козероги. Формальные вопросы, хоть и с трудом, решатся. В середине дня вы почувствуете, что важный вопрос сдвинулся с мертвой точки.

0: Радио Альфа. Всегда хорошая музыка. 7 часов 21 минут в Перми. Сейчас дайджест мировых событий от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Два туриста из Великобритании попали в книгу рекордов Гиннесса, установив двухместную палатку за 1 минуту и 4,92 секунды. 22-летний Парам Танна и 24-летний Адам Гринстрит улучшили предыдущий мировой рекорд почти на 3 секунды. Цель покорилась не сразу, только с 25-й попытки. Важная деталь – друзья оставили не современный автомат, который раскладывается сам, а классическую каркасную палатку с продеванием дуг в тканевые карманы, натягиванием тента и фиксацией колышков. Парни дружат 6 лет, вместе выросли в движении бойскаутов и за свою жизнь разбили не один десяток палаточных лагерей. В российском реестре рекордов отдельной строчки за скорость сборки палатки я не нашла. Но скажу, что это упражнение является частью программы всероссийских турслетов, где лучшие команды укладываются примерно в 1,5 минуты. Но это уже с полноценным закреплением штормовых оттяжек.
1: Радио «Альфа».

0: Сверим часы ровно 7:30. Время пермское. Сейчас для вас новости. Зарап Ахметов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. НАТО задействует военную систему искусственного интеллекта Mavin от компании Palantir для мониторинга возможных передвижений российских войск вблизи западных границ России. Об этом пишет британская газета Times. Российские ученые разрабатывают вакцины от аллергии на животных. Об этом журналистам сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Россияне все чаще бронируют летние туры во Вьетнам и Китай. По данным исследования, спрос на поездки во Вьетнам вырос в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, а на туры в КНР – вдвое. Зарап Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «Гудвин». В Перми сейчас плюс 20 градусов, в течение дня облачно, возможен дождь, ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Легендарные песни на радио Альфа, группа Scorpions. Только что 7 часов 40 минут, 10 июля на календаре. И прям совсем пасмурно как-то стало. Хотя сегодня, конечно же, нас предупреждали об этом. Но не холодно. Плюс 21 градус на данный момент в краевой столице. Сегодня 10 июля отмечается глобальный день энергетической независимости. И попутно день Николы Теслы. И вот как не вспомнить нам те самые автомобили Тесла. Интересно, что в свое время они выкупали торговую марку за 75 тысяч долларов в 2004 году. Всего лишь, кстати, вам скажу. Потому что в 2016-м, сейчас вот если сидите, то сидите, они купили у инженера Стюарта Гроссмана за 11 миллионов долларов домен tesla.com. Это просто сумасшедший мир. Сумма составила примерно, если на рубли переводить, 835 миллионов 450 тысяч рублей. Впереди дорожная информация и исторические факты. Речь пойдет про режиссера Андрея Тарковского.
1: Реклама. Фитнес-центр «Олимпия» и гриль-бар «Шашлыков» запускают супер-розыгрыш с 7 по 28 июля 2026 года. Занимайтесь фитнесом, выигрывайте сочный шашлык и клубную карту, а еще сертификат на 3000 рублей и легендарный метровый шашлык. Каждый участник получает бесплатный гостевой визит в фитнес-центр «Олимпия». Подробности об организации и правилах акции, количество призов, срок, месте и порядке получения в аккаунтах ВКонтакте «Олимпия» и «Шашлыков».

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
3: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
2: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
3: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
2: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева, 5/6.
4: Молодость заканчивается. Продлевать будете?
5: Обязательно. Иду в клинику лазерной косметологии на Пушкина, 80. Цель – упругая подтянутая кожа, плотная, молодая и ровная. Решение – процедура микроигольчатого радиочастотного лифтинга. Условия – безопасность, минимальная травматизация и быстрая реабилитация.
4: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Телефон 215-9009. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней по Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
7: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
8: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
9: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
8: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
9: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
8: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
9: 291-95-95.
10: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми находятся на минимальных значениях. 3 балла из 10. По версии Яндекс.Карт, через 3 минуты 45 секунд для вас исторические факты.
11: Радио «Альфа». 104.1 FM.

0: 7:47. Время Пермское. Вы слушаете радио Альфа. Сейчас для вас исторические факты и спонсор выпуска ООО «Секреты красоты». Продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля 1984-го режиссер Андрей Тарковский заявил на пресс-конференции в Милане, что остается в Италии. Он всегда подчеркивал, что это решение не политическое, просто на родине ему не давали творить. За 20 с лишним лет режиссер с трудом смог снять всего 5 полнометражек, в том числе «Зеркало», «Андрей Рублев» и «Солярис». На Западе Тарковского называли гениальным, награждали и звали снимать кино, а в СССР чинили препоны и отправляли картины на полки. В 82-м он добился разрешения на съемки в Италии фильма «Ностальгия» и произвел в Каннах фурор. Решив остаться на Западе, Тарковский прожил там меньше 2 лет. Успел снять фильм «Жертвоприношение» и получить гран-при при Каннах. Он умер в 86-м году от рака легких и похоронен под Парижем на русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Сегодня главное событие в памяти режиссера – международный фестиваль «Зеркало. Философия Тарковского». Он проводится в июне и июле на его родине детства в городе Юрьевце Ивановской области и в Иваново.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа». Yeah.

Что там с топливом для общественного транспорта в Перми? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. А сейчас предлагаю послушать инструментальную музыку Поль Марья. Именно так звучит его имя и фамилия на французском. А это «Love is Blue» или на оригинале «L'amour est bleu» – «Любовь синяя».

0: 8 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Кабмин России расширил на 150 наименований перечень стратегически значимых лекарств. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает газета «РУ». К существующему списку добавили желатин, иммуноглобулин, ацикловир, лидокаин, тетрациклин, хлоргексидин и прочее. Согласно поручению правительства, производство этих лекарств должно быть обеспечено на территории России в полном объеме. Организация их выпуска может происходить с привлечением господдержки. Кроме того, медикаменты из перечня получают приоритет при госзакупках, что обеспечивает стабильность их поставок медучреждениям. Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Дованковым внесли в Палату парламента законопроект о праве граждан тратить мат-капитал на ремонт жилья. Об этом сообщает РИА Новости. Под такими услугами проектом предлагается понимать профессиональные работы по ремонту жилых помещений, домов и надворных построек. По мнению авторов, принятие проекта позволит тысячам российских семей воспользоваться средствами мат-капитала для реального улучшения условий жизни своих детей в тех случаях, когда приобретение нового жилья не требуется или невозможно, а улучшить ситуацию можно за счет ремонта имеющегося жилья. Минздрав предлагает ввести обязательное обезболивание при стоматологическом лечении зубов, которое может повлечь за собой возникновение болевых ощущений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Принятие этого приказа также направлено на сокращение обязательных требований в части пересмотра стандартов оснащения стоматологических кабинетов и отделений, уточняется в пояснительной записке к проекту. В Перми на заседании регионального оперштаба обсудили обеспечение топливом социально значимых объектов и ключевых отраслей экономики. По данным краевых властей, перевозки в Перми осуществляются в штатном режиме. Как уточнили в краевом правительстве, 85% автобусов сейчас работают на газомоторном топливе, остальные на дизеле. Также на совещании рассмотрели ситуацию с наличием топлива на АЗС. В Пермском УФА сообщили, что за последнюю неделю компания «Лукойл» увеличила объемы поставок бензина в Прикамье. Кроме того, на автозаправочных станциях планируют увеличить число сотрудников. Чуть более половины россиян приносит для обеда на работе еду из дома. Это выяснили аналитики Superjob. Большинство остальных питаются в офисной столовой или городских кафе. Среди удаленных сотрудников 74% обедают дома, 9% ходят в кафе, доставкой пользуются 3%. В целом, сервисами доставки готовой еды на работу время от времени пользуются каждый 10-й экономически активный россиянин. Доставка чаще востребована у женщин и у молодежи. В структуре заказов доминируют традиционные блюда, суп и второе, а также салаты. По 10% заказывают пиццу, суши и роллы, другие азиатские блюда или бургеры. Средний чек на человека составляет 810 рублей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 20 градусов, в течение дня облачно, возможен дождь, ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра и за один день. Центр металлокровли. Пермь, герой Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-3-8-104-1. 8-906-3-8-104-1. 12+. You shot me so damn bum bum. You shot me then you pop and I'm like damn bum bum. I see the satisfaction in your eyes bum bum bum.

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 11 минут в Перми. Неужели лето все? Причем вновь, который раз за эти месяцы. Сухой период в Пермском крае заканчивается, сообщает сервис-метеоролог ИЯ. Я так понимаю, это ГИС-центр ПГНИО. Так вот, в ближайшие дни погоду будет определять циклон, который принесет довольно сильные ливни. Зона осадков будет смещаться с юга на север в ночь на пятницу. Самые сильные дожди ожидаются на юге и центральных районах края. Пока у нас в Перми сухо, мимо нас проходят тучи. И вот, судя по сервису Яндекс, только что одна из них как раз прям по касательной. Но ничего, мы будем готовы, возьмем с собой зонтики и как-то переживем этот период. Далее дорожная информация и новости со всего света. Ученые рассказали о крупнейшем местонахождении следов динозавров.
1: Реклама. Ах, кухня!

0: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
1: А это что? Розы на штамбе.
0: Я тоже хочу.
1: А ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
0: Куда ехать?
1: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
2: Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. «Геометрия комфорта».
3: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
4: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
5: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
6: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
7: Утром по будням на радио «Альфа».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
10: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 3 балла из 10 возможных. По версии «Яндекс.Карт» каких-то серьезных затруднений в движении нет. Вам всем удачи в пути.
7: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: лап доисторических ящеров. Они были оставлены около 66 миллионов лет назад, незадолго до массового вымирания динозавров. Уникальность этого места в национальном парке Тора-Тора в том, что здесь наследили исключительно хищники, так называемые тераподы, которые передвигались на двух ногах. Размеры авторов этих следов поражают разнообразием. От гигантов длиной в 10 метров до совсем крошечных особей размером с курицу. По мнению ученых, это место было своеобразной доисторической магистралью. Ящеры регулярно мигрировали по этому маршруту вдоль берега древнего пресноводного озера. По следам палеонтологи смогли рассчитать скорость их ходьбы, зафиксировали моменты остановок и даже попытки плыть по мелководью. Интересно, что сохранить следы динозавров помогли древние черви. Они плотно истыкали всю поверхность своими норами, создав естественный каркас, который зацементировал мягкий песок до того, как его успели размыть волны.
1: Радио Альфа.
2: Да уж, такие вот чудеса из прошлого. Поговорим о настоящем через 10 минут. Новости, коротко о главных событиях пятницы.
1: Реклама.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. В середине мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
3: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: 0+.
5: Мега Секонд Хенд!
6: Новое, новое, новое!
5: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
7: На одну курицу весом где-то...
8: Новая кухня. Отличный повод чаще ужинать дома. Евразия. Героев Хасана 56.
9: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
10: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: радио «Альфа» всегда хорошая музыка. Вот, собственно, один из примеров. 8 часов 30 минут, время Пермска. Хорошо идем, без каких-либо остановок и задержек. И вот Зарабахметов уже готов рассказать о главных событиях пятницы.
1: Здравствуйте. Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» опроверг сообщение о повышении цен на автомобили «Лада» с 1 августа, о котором сообщали блогеры-инсайдеры. Об этом рассказали в пресс-службе «АвтоВАЗа». В июне жители России оформили жилищные кредиты по льготным программам на сумму более 250 миллиардов рублей. Таковы данные аналитического центра «Домклик». Год к году показатель подскочил на 52%. Каждый четвертый работающий россиянин сталкивается с конфликтами в коллективах из-за графика отпусков. Это выяснили аналитики «Суперджоб», сообщается на сайте сервиса. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 20 градусов, в течение дня облачно, возможен дождь, ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар и полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banyvbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banyvbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Без 29 вы слушаете Радио Альфа. Сегодня день футбольного свистка. И, конечно же, нельзя не вспомнить чемпионат мира по футболу и новые правила, которые сейчас существуют. Если вы не следите за тем, что происходит там на полях Канады, США и Мексики, то вот вам расскажу. Оказывается, есть ограничения на замены. Например, уходящий игрок должен покинуть поле за 10 секунд. Лимиты на ввода мяча. Теперь судья запускает 5-секундный отчет для вбрасывания аута или ударя от ворот. Правила для лотерей. За удержание мяча руками дольше 8 секунд теперь назначается не свободный, а угловой удар. Ну и так далее. В общем, это все нужно для того, чтобы ускорить игру и ее искусственно не затягивать. Есть изменения в работе, так сказать, видеопомощника судьи. Теперь все можно посмотреть повторно, прилюдно, так сказать, и на весь стадион объявить пенальти. Ну вот именно с таким вот каким-нибудь акцентом. Потому что чаще всего судьи, они из разных стран, и английский язык не их родной. Но есть и другие интересные правила. Например, если футболист закрыл рот рукой, что-то говорит другому, то все, это, извините меня, грубое нарушение. Мало ли, что он там нашептал. Впереди дорожная информация, и вернемся к тому самому свистку, который когда-то решал все.
1: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
2: Это пространство для активности.
1: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
2: Это пространство для детства.
1: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
2: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
1: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
3: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
2: Стоп! А зачем лететь 1000 километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
4: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску-Краснокамску – бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
5: Считайте расходы на операцию? Стоп!
6: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
7: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: ПО 3Z. Лицензия номер L41-001-10-26-005-891-65-03-2022 года.
10: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
11: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
10: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
12: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
13: Телефон 236-64-77.
14: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
15: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А, 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
0: Дорожная информация на Радио Альфа. Пробки в Перми оцениваются в 4 балла из 10 возможных. Вот сейчас тот, кто за рулем, наверное, видишь, что никаких серьезных затруднений нет. Но копится транспорт на Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара и на Карпинского, проспект Декабристов до Стахановской улицы. На этом все. Вам удачи в пути.
16: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8:47. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас о том, что произошло давным-давно или относительно недавно. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты» продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля – день футбольного свистка. В эту дату, в 1878-м, в Лондоне прозвучал первый судейский свисток. До этого судьи управляли игрой голосом, жестами или колокольчиком. По легенде, в этот день матчи английских клубов Ноттингем Форест и Шеффилд судил полицейский. И когда на поле началась драка, засвистел, и игроки тут же прекратили потасовку. Губной свисток придумал в 19 веке мастер из английского Бирмингема Джозеф Хадсон. Он зарабатывал на жизнь всем подряд, от ремонта сложных карманных часов до починки старых ботинок, а в свободные минуты совершенствовал любимое детище – губной свисток. Хадсон экспериментировал с его модификациями и звучанием. В 60-е и 70-е годы прошлого века он создал сотни различных моделей свистков. Специальный громкий свисток для рефери разработала бирмингемская компания «Джозеф и Ко», продолжающая дело изобретателя. В мире спорта у нее только один серьезный конкурент – канадская компания Fox 40 International. И у англичан, и у канадцев созданием новых моделей занимаются целые отделы исследователей и разработчиков.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа». Yeah.

0: Думаем ли мы с вами в отпуске о работе? Оказывается, думаем. Да, есть такая статистика, и о ней чуть подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на Радио Альфа. А с 9 до 10 будет невероятный вопрос. На этой неделе, напомню вам, я разыгрываю набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа».
1: Реклама.
2: Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом «Ультима Сити». Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО «СЗ Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
5: Красота! Где ты такие нашла?
4: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
6: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
7: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, 37. Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в Мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
8: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
9: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106, 594, 783-57.
10: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
11: «Черный тюльпан» 291-95-95.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».
14: Музыка, понятная без слов. На радио «Альфа».

0: 9 часов утра, вы слушаете радио «Альфа». Спонсор выпуска новостей ООО «Доктор Сан». Продолжит Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Временные топливные ограничения в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Лиханов, передает РИА Новости. По его словам, действующие меры сказываются только на логистике, в частности, на процессе заправки транспорта, который используют для доставки товаров. Лиханов отметил, что Минпромторг постоянно взаимодействует с профильными ведомствами, регионами, производителями и торговлей. Ведомство также следит за ценами на социально значимые товары. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о доставке электронных квитанций за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет. На портале госуслуги получать такие платежные документы смогут те, кто даст на это согласие. Квитанция будет считаться доставленной на следующий день после размещения в личном кабинете, если система автоматически подтвердит ее получение. Если условия для электронной доставки не выполнены, платежный документ продолжит направлять в бумажном виде по почте. В России набирает популярность так называемый автоканнибализм. Речь идет о ремонте машин при помощи деталей с автомобилей доноров. Это могут быть разбитые, а в некоторых случаях и угнанные машины, которые разбирают на автозапчасти. Эксперты связывают эту тенденцию с дефицитом и подорожанием комплектующих. После ухода крупных поставщиков некоторые детали стало сложнее или дороже купить, поэтому автовладельцы и сервисы чаще обращаются к бэушным автозапчастям. В Перми в первом полугодии за счет использования платных парковок властям удалось привлечь в бюджет 376 миллионов рублей. Это на 125 миллионов больше, чем годом ранее. За неоплату парковки водителям было вынесено 94,5 тысячи постановлений о штрафах. Общая сумма штрафов составила 227 миллионов рублей. Об этом сообщает новый компаньон со ссылкой на Пермскую дирекцию дорожного движения. Отмечу, что в прошлом году за счет платных парковок бюджет Перми пополнился на 568 миллионов рублей. Почти 70% россиян думают о работе в отпуске. Хотя бы раз на отдыхе они заглядывают в рабочие чаты или почту. Каждый третий целенаправленно берет с собой ноутбук, говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости. По данным аналитиков, люди делают это не по принуждению, а из-за внутренней тревоги. А вдруг что-то случится без меня? Кроме того, те работники, которые остаются на даче или дома, восстанавливаются заметно хуже, чем те, кто полностью сменил обстановку. И лишь 18% возвращаются реально отдохнувшими. Остальные либо догоняют дела в авральном режиме и снова выгорают за пару дней, либо с первых часов начинают думать, когда бы взять следующий отпуск. В завершении выпуска курсы валют: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходимая консультация специалиста. В Перми сейчас плюс 20 градусов, в течение дня облачно, возможен дождь, ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
5: Мам, я хочу братика.
6: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
7: Доказательная медицина и высокие технологии.
8: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

0: 9 часов 8 минут. Вы слушаете Радио Альфа. Игра «Невероятный вопрос» в самом разгаре. Номер телефона 257-0107. Спонсор АО «Агросила птицефабрика Пермская». И, соответственно, главный приз – набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Итак, внимание, сегодня задание такое. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что это за напиток такой? Как думаете? Итак, раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что это за напиток такой? Сегодня есть небольшое условие. По одному варианту. Позвонили, вариант сказали. Если верный, жму руку. Неправильный, еще раз попробуйте дозвониться. И дать другим шанс, собственно, ответить на этот невероятный вопрос. Дерзайте.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «ТБанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ах, ку!

0: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам, любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
1: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
2: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
1: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
3: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорожная информация на радио Альфа. Ну вот он пошел дождь, обещан, как это все влияет на движение. Посмотрим. 4 балла из 10 возможных по версии Яндекс.Карт. Локомотивная улица, время проезда 8 минут от Фридриха Энгельса до Гайдара. На Свиязево копится транспорт от Космонавта Леонова до Карпинского. На Петропавловск от Попова до Куйбышева, время проезда 7 минут.
0: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: На радио Альфа песни про погоду актуальны достаточно, если заглянуть на улицу, там действительно поливает тот самый ливень. Но у нас продолжается невероятный вопрос, и сегодня выясняем следующее. Раньше топили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что за напиток такой по одному варианту от вас принимают? 257-0107, наш номер телефона. Здравствуйте, ваш вариант ответа.
1: Здравствуйте, может быть, это настойки?
0: Настойки? Что за напиток? Ну, тут какой-то конкретный нужно было назвать вариант. Принимается настойка, она бывает разной, но это не то.
2: Здравствуйте, я думаю, чай.
0: Чай? То есть раньше в основном пили дома, а сейчас около трети этого напитка.
2: Чаепитие, да, устраивали, а сейчас очень часто в кафе именно заказывают чайничек какой-нибудь и пьют.
0: Ага, причем этот чайничек может стоить каких-то баснословных денег, поэтому иногда хочется с собой пару пакетиков иметь. Извините, вы не могли бы принести мне кипяток? Прекрасный ответ, на самом деле, но это не чай.
3: Доброе утро.
0: Да.
3: А у нас такой вариант — кофе.
0: Кофе?
3: Угу. Да.
0: Хорошо. Но это не кофе.
3: Тогда, может, какие-нибудь настойки.
0: А у нас по одному варианту, и причем настойки уже были. Так, сделал небольшой перерыв ваших ответов. Они прекрасно разнообразные, но, естественно, не точные, иначе игра бы уже завершилась. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что это за напиток такой? 257-0107, наш номер телефона.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Авен, будьте реалистами во всем, за что бы вы ни брались. Это позволит избежать ненужных трат и чрезмерно оптимистичных ожиданий. Тельцы, возможно, излишняя сентиментальность, которая приведет к непредвиденным тратам. Это день покупок для души. Близнецы, день внимательной работы с документами или планами. Вы можете обнаружить ошибки или нестыковки, которых не замечали раньше. Раки. День обхода ограничений. Вы сможете вырваться из рамок правил и обязательств на простор эмоциональной и интеллектуальной свободы. Львы. Вы сможете управлять ситуацией только в ограниченном режиме. Не ждите больших результатов и не удивляйтесь, если что-то пойдет не по плану. Девы. Вы будете зависеть от обстоятельств и других людей. Человеческий фактор будет ярко выражен. Возможно, нестандартные моменты. Весы. Сложится серьезная ситуация, которая потребует от вас собранности и ответственности. Может завершиться какая-то давняя история. Скорпионы. Удвойте внимание к людям, которые вас окружают. Кто-то из них тянет вас вниз или заставляет топтаться на месте. Стрельцы. День ошибок в работе с документами. Может пострадать ваша репутация. Ведите себя максимально внимательно и сдержанно. Козероги. Формальные вопросы, хоть и с трудом, решатся. В середине дня вы почувствуете, что важный вопрос сдвинулся с мертвой точки. Водолеи. День, когда вы можете потерять контроль над собой, а следовательно и над ситуацией. Вас может внезапно развернуть в неожиданную сторону. Рыбы. У вас появится новый или хорошо забытый старый ориентир, который позволит вам сосредоточиться. Это день выстраивания новой стратегии.
4: Радио Альфа.

0: 9:21 в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Невероятный вопрос продолжается. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что это за напиток? Такой, напомню вам, что по одному варианту от вас жду.
1: Доброе утро, морс.
0: Угу. Морс, так, хорошо. Но это не он, не морс. Доброе утро, ваш вариант.
2: Здравствуйте, морс.
0: Морс, вот популярный ответ. Это не морс, это не он.
3: Да, здравствуйте, я думаю, что это березовый сок.
0: Выпивается в кафе и ресторанах.
3: Ну да, бывает, заказывают.
0: Ого.
3: Дома раньше тоже постоянно собирали и пили.
0: Угу. Ну, вот смотрите, у нас игра невероятная. Невероятный вопрос и невероятный ответ возможен, но не в этот раз. Прекрасный просто ответ. Да, спасибо вам. Ха! Березовый сок. Здравствуйте. Доброе утро, ваш френд. Возможно, это было что-то непристойное. Здравствуйте, ваш вариант.
4: Здравствуйте.
0: Да.
4: Квас.
0: Квас. Квас продают в кафе и ресторанах. Уж не помню,
4: ну,
0: кстати,
4: почему,
0: чтобы...
4: А почему нет?
0: Нет, я не против, но ну, я вот реально...
4: Дома пили.
0: Да, но в меню, я не знаю, я не видел ни разу квас в меню. Может быть, я, может, просто не замечал, но кваса я точно не видел.
4: Хотя... А глинтвейн?
0: Кого?
4: Глинтвейн.
0: Глинтвейн. Это тоже не то, но на самом деле у нас по одному варианту ответа вот...
4: Ну, все хорошо.
0: Да, спасибо вам. Спасибо.
4: Пожалуйста.
0: До свидания. Ну, вот как-то так, друзья. Я, если честно скажу насчет этого напитка, я тоже удивлен, что он становится популярным. 257-0107 – наш номер телефона. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что это за напиток такой? Жду от вас предположения по одному варианту. Принимаю 257-0107 – наш номер телефона.
5: Со всего света.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Два туриста из Великобритании попали в книгу рекордов Гиннесса, установив двухместную палатку за 1 минуту и 4,92 секунды. 22-летний Парам Танна и 24-летний Адам Гринстрит улучшили предыдущий мировой рекорд почти на 3 секунды. Цель покорилась не сразу, только с 25-й попытки. Важная деталь – друзья оставили не современный автомат, который раскладывается сам, а классическую каркасную палатку с продеванием дуг в ткань. Тканевые карманы, натягиванием тента и фиксацией колышков. Парни дружат с 6 лет, вместе выросли в движении бойскаутов и за свою жизнь разбили не один десяток палаточных лагерей. В российском реестре рекордов отдельной строчки за скорость сборки палатки я не нашла. Но скажу, что это упражнение является частью программы всероссийских турслетов, где лучшие команды укладываются примерно в 1.5 минуты. Но это уже с полноценным закреплением штормовых оттяжек.
5: Радио Альфа.
0: Невероятный вопрос на Радио Альфа. Как и дождь за окном продолжается, друзья. Присоединяйтесь к нему. Номер телефона 257-0107. А вы спросите, что за невероятный вопрос? А я вам скажу, что через 5 минут я его повторю.
5: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500

0: 600 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
2: ИП «Грикин Виктор Юрьевич», ОГРНП 325-595-8096-602.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 211-540. 211-540.
4: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркеты «Веточка». Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь. Улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт. Монт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
6: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
7: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
6: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
7: Сайт домострой.шоп.
8: ООО «Амбросекс Пермь». ОГРН 117-595-80-21-403.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: часов 31 минут в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Невероятный вопрос сегодня звучит так. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Вообще набирает популярность. Что это за напиток такой? 257-0107 наш номер телефона. По одному варианту от вас принимаем. Были такие уже ответы, как морс, какие-то настойки. Вот настойки настойчиво называют наши слушатели. Был вариант с березовым соком. На мой взгляд, самый невероятный. Чай. Но это все не то. И даже кофе. Есть еще кое-что.
1: Алло.
0: Да? Ваш вариант?
1: Здравствуйте. Я думаю, что вода.
0: Просто вода.
1: Просто вода.
0: Просто великолепно на самом деле. Но это нет, это не вода.
1: Не вода, да?
0: Не она.
1: Ну, жаль.
0: Да, спасибо. Хорошая попытка.
2: Здравствуйте. Возможно, это чайный гриб.
0: Угу. Да, или по-другому. Вылетело с головы, как его называют. Камбуча, вот-вот-вот. Так, хорошо, камбуча, но это не... Она и не он. Здравствуйте, ваш вариант.
3: Какао.
0: Какао. Какао, какао, ко-ко-ко. Так, это не то, не какао.
3: Здравствуйте.
0: Ваш вариант.
3: А может, это вода?
0: Вода. Был такой ответ. Давайте, может быть, еще какой-нибудь, раз уж повторяемся. Надо было, кстати, у нас слушатель тоже вот повторился с морсом. Надо было ему сказать, давай еще один. Да, так. Есть у вас в запасе?
3: Молочный коктейль.
0: Угу. Раньше в основном дома, сейчас. Ну, тут как-то вот сложно согласиться с этим, мне кажется. Но нет, это не молочный коктейль. Ваш вариант.
3: Алло.
0: Да?
3: Камбуча.
0: И такой вариант тоже был. Давайте еще какой-нибудь.
1: Даже уже теперь в голову ничего не
0: лезет. Ну, ладно.
3: Кисель.
0: Кисель. Кисель продают в ресторанах. Классно. Хорошо. Но не кисель.
1: Понятно.
0: Да, спасибо.
1: Спасибо.
0: Кстати, забавно, что вокруг да около, на самом деле, то есть правильный вариант, может быть, он не такой популярный сейчас, этот напиток, среди всех нас. Здравствуйте, ваш вариант.
1: Алло, здравствуйте. Да. А может быть, это какой-нибудь кисломолочный продукт, типа айран или абдук, кефир, что-то такого?
0: Да нет, ну как-то тоже вот, это прям реальная штука, ее действительно в ресторане и в кафе можно купить, этот напиток. Ну как-то кефир купить.
1: Да.
0: Квас, кефир, морс, еще что-то. Ну, морс, ладно, продают. Кисель вот был ответ. Тоже странно. Нет, нет. 257-0107 наш номер телефона. Уверен, что кто-то из вас даже это покупал. Почему бы и нет? Итак, раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что за напиток? Мне кажется, вы не можете вспомнить, потому что дома вы его мало пили. Я честно скажу, я вот даже вспомнить не могу, сколько раз я сам себе его делал дома. Может быть, какие-то, может быть, бабушка моя его делала. Может быть, я не знаю, мои родственники, но я сам себе его вообще никогда, по-моему, не делал. Но вот так вот получилось. Поэтому я бы тоже на этот вопрос, наверное, не ответил бы сходу. 257-0107 наш номер телефона. Буду ждать ваши варианты. И по одному вот сегодня так.
4: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Забайкальского края Александра Осипова о создании в стране сети мини-нефтеперерабатывающих заводов с целью увеличения предложения на внутреннем рынке. Депутаты Госдумы направили в правительство законопроект, предусматривающий введение социального налогового вычета за оплату услуг нянь для детей до 3 лет. Документ есть в распоряжении ТАСС. В России стоимость авторемонта за первое полугодие выросла на 11% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на специалистов автосервисов. Средний чек по ремонту и обслуживанию машин составил 13 тысяч рублей. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Гудвин». В Перми сейчас плюс 20 градусов, в течение дня облачно, возможен дождь, ветер юго-восточный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 24.
5: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Ну, такой сегодня невероятный вопрос. На радио Альфа 9 часов 39 минут. Не самый простой, как оказалось. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что это за напиток такой? Много чего назвали, а вот его как-то обошли стороной. Можно сказать, даже обидели. 257-0107, наш номер телефона. По одному варианту от вас принимаю. Здравствуйте, ваш вариант.
1: Доброе утро, компот.
0: Компот, значит, в кафе и ресторанах. Прям в кафе компот заказал. Прекрасно просто. Нет, есть тематические рестораны, там 100% есть компот. Но не в кафе. Хотя, я не знаю, в общем, это не компот.
1: Спасибо.
0: Да, спасибо вам.
2: Здравствуйте. Наливка.
0: Так, был такой же вариант, на самом деле, просто уже давным-давно. Может, еще какой-то у вас есть?
2: Mm-mm. Алло, доброе утро.
0: Доброе.
2: Сбитень.
0: Так, хорошо. Но не он.
3: Алло, здравствуйте. А может быть, это свежевыжатый сок?
0: Угу. Раньше, кстати, вот, если честно, по описанию, вся прям очень хорошо. Действительно, раньше дома делали в большинстве своем соковыжималки. Там у каждого второго были. И сейчас это все продается за немалые средства, я бы сказал. Да. Да, но это, к сожалению, не свежевыжатый сок. К сожалению. Доброе утро, ваш вариант.
4: Здравствуйте. Мне, может, это чача или шампанское?
0: А, но это не алкогольный напиток. Вот так вот я вам скажу. Естественно, что употребление алкоголь-содержащих напитков вредит вашему здоровью. Тут нужно добавить, этот напиток на самом деле является альтернативой другого напитка. И купить его можно в кофейне. Я не знаю, все карты уже раскрыты. Осталось только услышать ваш ответ. 257-0107 наш номер телефона. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах.
5: Реклама. Эх, в этом костюме как в бане.
6: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
7: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
8: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
7: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
6: В Мэнс Луке.
5: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
9: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
10: Красота. Где ты такие нашла?
9: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
11: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
12: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
13: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
14: 0+.
15: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
16: ООО «ГБОИ» 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
17: Имеются противопоказания перед применением, ознакомьтесь с инструкцией.
18: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретом, икон и памятных надписей.
19: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
18: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
19: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
18: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
19: 291-95-95.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 4 балла из 10 возможных. По версии Яндекс.Карт на Локомотивной улице от Фридриха Энгельса до площади Гайдара время проезда составляет 12 минут. На Монастырской будете ехать 6. От Осинской до Попова на Промышленной от Южного обхода до Гамовского тракта тоже 6 минут. Собственно, можно вообще не смотреть на эти списки. Они каждый день одни и те же на самом деле, но иногда бывают какие-то проблемы в движении. Если что-то подобное появится, обязательно об этом расскажу. Вам всем удачи в пути.
4: Радио Альфа 104.1 FM.

0: 9 часов 47 минут, вы слушаете Радио Альфа, невероятный вопрос. Идет на рекорд на этой неделе, потому что все остальные были разгаданы с первого, со второго раза. Сейчас же вот уже почти 40 минут мы с вами бьемся вот над чем. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Что за напиток такой? Является альтернативой другого, грубо говоря, популярного напитка, ну и в кофейнях его продают. 257-0107 наш номер телефона. Доброе утро, ваш вариант.
1: Да-да, может, лимонад или что-нибудь.
0: Лимонад или что-нибудь. Вот один вариант ответа. Есть от вас лимонад, но
1: лимонад.
0: Это... Нет, не лимонад, друзья. Нет, не он. Лимонад в кофейне. Доброе утро, ваш вариант. Да, ваш вариант.
2: Здравствуйте, лимонад.
0: В кофейне лимонад? Нет, не лимонад.
2: Продают?
0: Ну, продают, но... Это не он.
2: Ну, это не то, да.
0: Не-не-не-не. Странно, кстати, что вы про лимонад подумали. И не первый раз, кстати. Доброе утро, ваш вариант.
3: Алло, доброе утро.
0: Да, ваш вариант.
3: Смузи.
0: Смузи. Альтернатива другому напитку. А какому напитку он является альтернативой?
3: Альтернативой?
0: Ну да, как... нет никакой альтернативы смузи. Смузи, оно и в Африке, как говорится, смузи. В арбузе. Да. Это не то. Это не то, не смузи.
3: Очень жаль.
0: Спасибо вам. В кофейнях, друзья, в кофейнях. Доброе утро, ваш вариант.
4: Доброе утро. Может быть, это молочный коктейль?
0: Был такой ответ, но это не молочный коктейль.
4: Ага, понятно.
0: Да. Спасибо. Спасибо вам. Я не верю, что никто из вас не помнит про этот напиток. Незаслуженно забыт. Здравствуйте, ваш вариант.
5: А, здравствуйте, цикорий.
0: А, как говорится, да, мы дошли до этого.
5: Ура!
0: Это, друзья, это цикорий. Почему? Почему цикорий незаслуженно забыт всеми нами? Многолетнее растение с ярко-голубыми цветками, да. В быту так называют напиток из его корней, который пьют как заменитель кофе. Я вас поздравляю. Кстати, в кофейнях действительно есть напитки на его основе. Почему? Потому что не все, скажем так, любят эффект от кофеина. Кто-то уже попил кофе. Цикорий в целом может это дело все заменить не полностью, но вкус совпадает. Я вас поздравляю. Как вас зовут?
6: Евгения.
0: Евгения, вы цикорий пили? Ну, в смысле...
6: Ну, конечно, да. Пила.
0: Ну, я просто вот до этого говорил, что честно, я даже вспомнить не могу, чтобы я сам его делал. Ну, как-то вот так. И, видимо, вот результат. Никто не может вспомнить.
6: Ура!
0: Цикорий. Я вас поздравляю, вам в подарок набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Расскажите.
6: Спасибо.
0: Да, пожалуйста. Где вы находитесь, чем занимаетесь? И можно пару добрых слов.
6: Я сижу в очереди в промпункте на перевязку.
0: О, что с вами случилось?
6: Ой, порвала ахиллово сухожилие.
0: Ну, вы даете. Ну, что ж, давайте аккуратнее и выздоравливайте. Чтобы
6: хорошо, спасибо.
0: Без всяких
6: спасибо.
0: Там последствий, да. Я вас поздравляю. Евгения, вам в подарок, напомню... Набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Гросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» умеет быстро организовать пикник. Никаких хлопот. Купаты колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда, «Важная цыпа» припасла для вас свои лучшие маринады. Вкусно и быстро. «Важная цыпа» – хозяйка пикника.
7: Радио «Альфа». 104.1 FM. Радио Альфа.
0: Это было непросто, друзья. Классный, невероятный вопрос. Каждый будний день с 9 до 10 у нас проходит такая игра. Участвуйте в ней. Ну а прямо сейчас исторические факты, что связаны с сегодняшней датой. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты». Продолжит Катя Григорьева.
8: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
9: 10 июля 1984-го режиссер Андрей Тарковский заявил на пресс-конференции в Милане, что остается в Италии. Он всегда подчеркивал, что это решение не политическое, просто на родине ему не давали творить. За 20 с лишним лет режиссер с трудом смог снять всего 5 полнометражек, в том числе «Зеркало», «Андрей Рублев» и «Солярис». На Западе Тарковского называли гениальным, награждали и звали снимать кино, а в СССР чинили препоны и отправляли картины на полки. В 82-м он добился разрешения на съемки в Италии фильма «Ностальгия» и произвел в Каннах фурор. Решив остаться на Западе, Тарковский прожил там меньше 2 лет. Успел снять фильм «Жертвоприношение» и получить гран-при при Каннах. Он умер в 1986 году от рака легких и похоронен под Парижем на русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Сегодня главное событие в памяти режиссера – международный фестиваль «Зеркало. Философия Тарковского». Он проводится в июне-июле на его родине детства в городе Юрьевце Ивановской области и в Иваново.
8: Реклама.
10: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
8: Радио «Альфа». Yeah.

0: Сколько километров дорог в Перми планируется отремонтировать этим летом? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале, в середине часа на радио «Альфа». А в ближайшее время будет еще и минута драйва. Поговорим про вторичный рынок. Эксперты определили список моделей, цены на которые завышены за счет бренда.
1: Реклама. Статус не доказывают. Его выбирают. Новый дом «Ультима Сити». Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса. С отделкой под ключ. Застройщик АО «СЗ Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огрань 106-594-783-57.
4: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

0: качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: Мам, хочу необычный день рождения.
2: Отлично, идем в Мега-Арена. 500 квадратных метров виртуальной реальности. До 20 игроков сразу. Идеально для дней рождения выпускных и корпоративов. Квесты, боевые миссии и космические приключения на выбор.
1: Мама, я тебя люблю! Это был самый крутой день рождения!
2: Мега-Арена. Центр праздников и развлечений. Бульвар Гагарина, 46. Ищите нас в 2GIS и Яндекс.Картах.
3: 0+.
4: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода, например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс», улица Лебедева, 34, телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».
7: Спонсор инструментальной музыки на «Радио Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
8: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 10 часов и 2 минуты в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Центробанк заявил, что возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки существенно сузились. Об этом говорится в новом комментарии регулятора по денежно-кредитным условиям. В документе отмечается, что на среднесрочном горизонте риски ускорения инфляции по-прежнему преобладают над факторами, которые могут сдерживать рост цен. В июне Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Тогда регулятор отмечал, что инфляция немного замедлилась, но все еще остается выше целевой уровня. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 24 июля. По мнению экспертов, Центробанк может приостановить дальнейшее снижение из-за сохраняющихся проинфляционных факторов. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к руководству нефтяных компаний с просьбой давать только достоверную информацию о возможностях поставок топлива в регион, чтобы не создавать очередей на заправках. Чиновник подчеркнул, что если поставка срывается, об этом нужно говорить прямо. Если заявленные объемы не будут обеспечены, это должно быть известно заранее, а не после того, как люди провели ночь в очереди. Артамонов отметил, что это особенно важно на фоне того, что правительство региона принимает все меры, чтобы избежать хаоса и распределить нагрузку на АЗС, передает РБК. Минпросвещение рекомендовало регионам установить дополнительные каникулы для первых классов. Они могут продолжаться с 15 по 21 февраля следующего года, уточнили в пресс-службе ведомства. Кроме того, для адаптации первоклассников в сентябре и октябре разрешили школам сокращать общее число часов по ряду предметов. Речь идет о математике, русском языке, литературном чтении, окружающем мире, музыке и других. Новый учебный год рекомендуется начать 1 сентября и завершить 26 мая. Сеть АЗС «Нефтехимпром» в Пермском крае временно прекращает отпуск топлива во время действия режима беспилотной опасности. Соответствующее уведомление компания разместила на своем сайте. В компании пояснили, что на период действия ограничений все топливные резервуары переводятся в безопасный режим, а работа заправок приостанавливается до разрешения оперативных служб. Автомобилистов также просят не приезжать на АЗС во время действия режима, чтобы избежать образования очередей и опасных ситуаций. 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию. Таковы данные опроса. Большинство воспринимает первую совместную поездку как проверку отношений и возможность лучше узнать друг друга. Для 18% приглашение в такую поездку является признаком серьезных намерений, пишет Афиша Дейли. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр Флеболов». В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно, дождь, ветер восточный 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флеболове сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболок». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: 10 часов и 9 минут. Время Пермское. Вы слушаете радио Альфа. 10 июля на календаре. Пятница. И это значит, что сегодня мы будем подводить первые итоги нашего большого летнего конкурса «Охота на отдых». Как отправиться в загородный парк-отель? В общем, запрыгнем в тот самый последний вагон. Расскажу вам в ближайшее время. Но прямо сейчас автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Сегодня вторичный авторынок – это территория парадоксов, где за былую репутацию брендов приходится серьезно переплачивать. Эксперты журнала «За рулем» составили список популярных иномарок, цены на которые сейчас откровенно завышены. Лидер антирейтинга – Toyota RAV4. За 10-летний экземпляр просят до 3 миллионов рублей. Но оправдана только покупка версии с классическим автоматом и мотором 2,5 литра. Модификации с вариатором переоценены минимум на 200 тысяч. Далее – Toyota Corolla 11-го поколения, которая стоит дороже более крупных конкурентов, но оснащена капризным вариатором. Также в списке Kia Rio. Она стоит в среднем на 50 тысяч дороже своего технического близнеца Hyundai Solaris. А Hyundai Tucson, по непонятным причинам, дороже родственного Kia Sportage. И, наконец, за Skoda Octavia просят на 100 тысяч больше, чем за Volkswagen Jetta, хотя вся разница лишь в объеме багажника. Напомню, это мнение экспертов журнала «За рулем». У каждого из нас оно может быть другим, но вывод простой. Оценивать надо реальное техническое состояние машины, а не только громкое имя.
1: Радио Альфа.
0: Более 16 тысяч отпечатков лап динозавров обнаружили ученые. Что это за место такое и почему их там было так много? Об этом через 10 минут в новостях со всего света.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
4: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: Нормальная канализация – та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно – «Папа Септик». Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
6: ИП «Кредит» Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
2: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
7: А это что? Розы на штамбе.
2: Я тоже хочу.
7: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
2: Куда ехать?
7: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
8: Считайте расходы на операцию? Стоп!
9: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
8: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: ООО 3Z. Лицензия номер L41-001-10-26-005-891-65-05-2022.
12: Фитнес-центр «Олимпия» и гриль-бар шашлыков запускают супер-розыгрыш с 7 по 28 июля 2026 года. Занимайтесь фитнесом, выигрывайте сочный шашлык и клубную карту, а еще сертификат на 3000 рублей и легендарный метровый шашлык. Каждый участник получает бесплатный гостевой визит в фитнес-центр «Олимпия». Подробности об организаторе и правилах акции, количество призов, срок действия и порядке получения в аккаунтах ВКонтакте «Олимпия» и «Шашлыков».
13: Мега Секонд Хенд!
14: Новое, новое, новое!
13: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
15: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
16: Телефон рекламной службы 259 17 00.
17: Радио «Альфа».

0: Какая разница, какая погода за окном, друзья? Если охота на отдых, то нас не остановить.
1: Охота на отдых.
0: Внимание! Радио Альфа объявляет охоту на отдых. Конкурс, в котором каждую пятницу весь июль можно выиграть сертификат на отдых в парк-отеле «Зеленина». И посмотреть на календарь. Сегодня пятница. Итак, как принять участие в конкурсе? Внимание! Ловите специальный сигнал «Охота на отдых» на Радио Альфа, отмечайте его смайликом в виде домика в Макс Радио Альфа, и вы в игре 12+. Сигнал звучит трижды в день, по будням. И необходимо вместе с домиком еще написать свой номер телефона. Первый финал «Охоты на отдых» сегодня в 15:10. Победителей из списка участников будем определять с помощью генератора случайных чисел. Его имя, 4 последние цифры в номере телефона назовем в эфире. Но для того, чтобы приз стал вашим, необходимо обязательно откликнуться обратным звонком в течение 10 минут. Если победитель прослушал свою фамилию, мы выбираем следующего. Номер телефона Макс Радио Альфа 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. Партнер конкурса ИП «Михалев» Александр Владимирович. На правах рекламы. Парк-отель «Зеленина». Здесь можно устроить свидание, провести семейные выходные, отметить день рождения, тематические корпоративы, атмосферные свадьбы или просто приехать, чтобы перезагрузиться, сменить обстановку и почувствовать себя в маленьком отпуске, не уезжая далеко от города. «Зеленина» в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51. Условия игры «Охота на отдых» на сайте alfa-fm.ru.
1: «Охота на отдых».

0: 10:22, вы слушаете Радио Альфа. Кате Григорьевой нужно отдать должное. Она каждый день нас чем-нибудь да удивляет. И вот сейчас очередная такая история.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Боливии обнаружили крупнейшее в мире местонахождение следов динозавров. На каменной плите размером с футбольное поле палеонтологи насчитали почти 16 600 отпечатков лап доисторических ящеров. Они были оставлены около 66 миллионов лет назад, незадолго до массового вымирания динозавров. Уникальность этого места в национальном парке Тора-Тора в том, что здесь наследили исключительно хищники, так называемые тераподы, которые передвигались на двух ногах. Размеры авторов этих следов поражают разнообразием. От гигантов длиной в 10 метров до совсем крошечных особей размером с курицу. По мнению ученых, это место было своеобразной доисторической магистралью. Ящеры регулярно мигрировали по этому маршруту вдоль берега древнего пресноводного озера. По следам палеонтологи смогли рассчитать скорость их ходьбы, зафиксировали моменты остановок и даже попытки плыть по мелководью. Интересно, что сохранить следы динозавров помогли древние черви. Они плотно истыкали всю поверхность своими норами, создав естественный каркас, который зацементировал мягкий песок до того, как его успели размыть волны.
1: Радио Альфа.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Каждые полчаса на радио Альфа выпуск новостей. И Зараб Ахметов сейчас познакомит нас с главными новостными событиями пятницы.
1: Здравствуйте. Трудности с топливом в России носят временный характер. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства. Президент отметил, что у российской энергосистемы есть значительный запас прочности. Госдума приняла закон, который должен сделать условия банковских услуг более понятными для клиентов. Как пишет парламентская газета, речь идет прежде всего о потребительских кредитах и денежных переводах. 30% опрошенных россиян считают, что всем школьникам надо отменить домашку. Респонденты полагают, что самостоятельная работа часто теряет смысл из-за списывания из готовых решебников или чрезмерного участия родителей. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Альфа ООО «ПСК», компания «Баня в бочке». В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно, дождь, ветер восточный, 4-6 метров в секунду, температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша.
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Мы на волне 104.1 FM. Продолжается чемпионат мира по футболу 2026. Встреча 1/4 финала. Сегодня сражались Франция с Марокко. А вечером можно посмотреть Испанию с Бельгией. В воскресенье в 1:00 Норвегия встретится с Англией, а в 5:00 Аргентина со Швейцарией. И были времена, когда на футбольном поле все решал судейский свисток. Сейчас, конечно же, десятки камер, каких-то различных систем и всего другого прочего. Сегодня, кстати, день футбольного свистка, и об этом чуть подробнее расскажем в исторических фактах через 7 минут.
1: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
2: Это пространство для активности.
1: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
2: Это пространство для детства.
1: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
2: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
1: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
3: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
4: Красота! Где ты такие нашла?
3: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
5: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина. 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
6: Лето в разгаре. И Мебелева дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелево. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
7: Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, везде и порядки, получение в мильном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
8: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
9: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов – это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
10: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
9: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
10: Сайт домострой.шоп.
11: ООО «Амбросок», Пермь, ОГРН, 117-595-80-21-403.
12: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: часов 48 минут. Вы на волне 104.1 FM. И сейчас для вас исторические факты. Спонсор выпуска ООО «Секреты красоты» продолжит Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля – день футбольного свистка. В эту дату, в 1878-м, в Лондоне прозвучал первый судейский свисток. До этого судьи управляли игрой голосом, жестами или колокольчиком. По легенде, в этот день матч английских клубов Ноттингем Форест и Шеффилд судил полицейский. И когда на поле началась драка, засвистел, и игроки тут же прекратили потасовку. Губной свисток придумал в 19 веке мастер из английского Бирмингема Джозеф Хадсон. Он зарабатывал на жизнь всем подряд, от ремонта сложных карманных часов до починки старых ботинок. А в свободные минуты совершенствовал любимое детище – губной свисток. Хадсон экспериментировал с его модификациями и звучанием. В 60-е и 70-е годы прошлого века он создал сотни различных моделей свистков. Специальный громкий свисток для рефери разработала бирмингемская компания «Джозеф и Ко», продолжающая дело изобретателя. В мире спорта у нее только один серьезный конкурент – канадская компания Fox 40 International. Ее англичаны у канадцев созданием новых моделей занимаются целые отделы исследователей и разработчиков.
1: Реклама.
4: Лето в городе? Пусть это будет ваш личный курорт. Клиника эстетической медицины «Секреты красоты» представляет летнюю программу «Городской релакс». Аппаратный массаж тела «Айкун», снятие мышечного напряжения, мощный лимфодренаж и ощущение легкости в теле. Всем прошедшим курс из 5 процедур мы дарим эксклюзивную процедуру «Тотальный релакс». «Секреты красоты» 208-66-33.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

Где в России самые популярные места для отдыха в бархатный сезон? Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио «Альфа». А с вами был Антон Нагибин. Не скучно вам пятницы, таких же выходных, несмотря на погоду. С ней нам ничего не сделать, поэтому, увы и ах, я же отправляюсь в небольшой отпуск на 2 недели. С вами будет Ирина Плотникова и Дмитрий Рожков. Услышимся, как говорится.

0: Перми 11:01. С новостями на радио «Альфа» Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марка Рубио на полях саммита НАТО в Анкаре, Америка сохраняет приверженность и попытки способствовать мирному процессу по Украине. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что у России и США есть расхождение по некоторым позициям. Казахстан ограничил въезд авто из России из-за наплыва бензиновых туристов, пишет московский комсомолец. Лимит на пересечение границ Астана объяснила защитой внутреннего рынка горюче-смазочных материалов. Теперь въезжать в республику разрешено не чаще одного раза в сутки. Меры направлены на борьбу с массовым вывозом дешевого топлива из страны. Автовладельцы намеренно устанавливают на машины дополнительные баки. Ограничения необходимы для предотвращения искусственного дефицита на внутреннем рынке. Курс «Русский язык как государственный» войдет в социогуманитарную часть фундаментального ядра новой системы высшего образования, сообщает «Коммерсант». К декабрю 2029 года Министерство науки и высшего образования должно обновить федеральный государственный образовательный стандарт и включить в него новую дисциплину. Проект концепции курса и учебно-методические материалы уже разработаны в Санкт-Петербургском государственном университете и дорабатываются ведомством. За первое полугодие в Перми расселили 23 аварийных многоквартирных дома. Новое жилье или денежную компенсацию получили 799 человек, сообщили в городской администрации. Общая площадь расселенного аварийного жилья составила почти 13 тысяч квадратных метров. Расселение проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также региональных и муниципальных программ. Согласно результатам масштабного исследования, подавляющее большинство молодых семей видят свое будущее за пределами мегаполисов. Об этом сообщает газета.ру. 74% респондентов заявили, что в перспективе в ближайшие 5-10 лет хотели бы жить в собственном частном доме на природе. И лишь 26,5% предпочли бы просторную квартиру в центре города. Главным драйвером переезда становится желание расти детей в здоровой обстановке и тотальная усталость от инфраструктурных проблем современных жилых комплексов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». В Перми сегодня облачно, дождливо. Ветер восточный 4-6 метров в секунду. В течение дня плюс 22-24.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Эд Ширан на радио Альфа, музыка, которую мы любим. Всем доброго, пусть и пасмурного, но летнего утра, тем более пятничного. 10 июля на календаре, с вами Ирина Плотникова. Друзья, сегодня у нас первый финал акции «Охота на отдых 12+.» Кто еще не оказался в списке финалистов, у вас будет возможность. Все, что надо, это внимательно слушать радио Альфа и после специального сигнала отправить смайлик-домик в наш МАКС. Его номер 8-906-38-104-1. Финал сегодня в 15:10. Желаю всем удачи.
1: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
2: Это пространство для активности.
1: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
2: Это пространство для детства.
1: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
2: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
1: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
3: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины в Витаптеке на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах в Витаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00. 166-453.
4: Мега Секонд Хенд! Новое, новое, новое! Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
5: Новая кровать. Отличный повод просыпаться без будильника. Евразия. Героев Хасана 56.

0: таких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» — это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
4: «Черный тюльпан» 291-95-95.
5: Телефон рекламной службы 259-17-00.
6: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: всегда хорошая музыка. Это радио Альфа, 11:32 в Перми. С новостями коротко к этой минуте. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп допустил возможность закрытия воздушного пространства над Украиной в рамках гарантий безопасности со стороны Вашингтона. Об этом американский лидер заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Известия». В России разработали нейросеть для выявления питбайков на дороге. В ближайшее время ее начнут применять в нескольких регионах. Система анализирует видео с городских камер и может находить питбайки даже в плотном потоке машин. Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов. Об этом говорится в пресс-релизе организации. Российские атлеты и технические специалисты во всех дисциплинах смогут вернуться к участию в турнирах. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Гудвин». Сегодня в Перми облачно, дождливо, ветер восточный 4-6 метров в секунду. Днем до плюс 24 градусов, сейчас в Перми плюс 18.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей, известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Тина Кэссенс на радио Альфа. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди золотая коллекция, подборка лучших песен минувших десятилетий. Нон-стопом с нами Дабас, Скорпионс и Моден Токен.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс «Париж».
3: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
4: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11-2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
6: Ай, в этом костюме, как в бане.
7: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
8: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
9: У них теперь и полы, и футболки, и трикотаж, и даже кеды.
8: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
7: В Мэнслуке.
10: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
11: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
12: Не переживай, я взяла важную цыпу.
11: Ту самую?
12: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
11: Ммм, вкуснотища.
13: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
14: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
15: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 12 часов дня. С новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Кабмин расширил временный запрет на экспорт дизельного топлива. Теперь до 31 июля ограничения касаются не только посредников, но и самих производителей нефтепродуктов. Запрет действует с конца января. Сначала он распространялся на компании, которые не занимались производством дизеля напрямую. Теперь правило стало шире. В Кабмине рассчитывают, что это поможет поддержать стабильность на внутреннем рынке. При этом поставки по межправительственным соглашениям под ограничение не попадают. Российскому бизнесу придется платить за цифровой почтовый ящик на госуслугах, сообщает Интерфакс. Это необходимо, чтобы поддержать Почту России. Соответствующий проект закона принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях. Инициатива создает для госкомпании новый источник доходов. Со следующего года юрлицы и индивидуальные предприниматели будут обязаны использовать цифровой почтовый ящик на портале госуслуги для получения юридически значимых сообщений. Размер ежемесячной платы определит правительство. Главной темой 11-го Восточного экономического форума станет Дальний Восток, развитие во благо людей. Об этом сообщил фонд Росконгресс. Как отметили организаторы, тема форума соответствует одному из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 30-го года с прогнозом до 36-го. Документ предусматривает развитие высокотехнологичной экономики, современной инфраструктуры и повышение качества жизни населения региона. Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября этого года. На реке Чусовой с 13 июля по 30 ноября запретят сплавы из-за реконструкции магистрального нефтепровода. Как сообщили в Краевом управлении МЧС, передвижение туристских групп запретят, так как на высоте 50 сантиметров от поверхности воды размещены направляющие канаты для перемещения понтонов. Туристов просят заранее скорректировать свои маршруты. Рестораны начали пересматривать меню, сокращая количество дорогостоящих и сложных в приготовлении блюд, чтобы сдержать рост издержек. Как выяснили «Известия», некоторые заведения уже уменьшили ассортимент на 20%. Причиной стал дефицит поваров, подорожание продуктов и рост других расходов. Несмотря на увеличение выручки, рентабельность ресторанного бизнеса продолжает снижаться. В этих условиях владельцы заведения стараются найти баланс между экономией и ожиданиями гостей, оптимизируя ассортимент и рецептуру без существенного повышения цен. При этом посетители по-прежнему приходят в рестораны, в том числе ради новых и необычных блюд. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Сегодня в Перми облачно, дождливо, ветер восточный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ, 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа. We were good.

0: Майли Сайрус на радио Альфа, музыка, которую мы любим. Этот материал считается очень дорогим, и его используют для выделки предметов роскоши. Что же это за материал такой? Расскажет Анна Романова совсем скоро в «Горячей десятке», а через пару минут на радио Альфа. Алиса.
1: Реклама.

0: Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарс». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарс» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарс». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
2: Красота! Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
3: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
4: Мега Секонд Хенд!
5: Новое, новое, новое!
4: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
6: Фитнес-центр «Олимпия» и гриль-бар шашлыков запускают супер-розыгрыш с 7 по 28 июля 2026 года. Занимайтесь фитнесом, выигрывайте сочный шашлык и клубную карту, а еще сертификат на 3000 рублей и легендарный метровый шашлык. Каждый участник получает бесплатный гостевой визит в фитнес-центр «Олимпия». Подробности об организации и правилах акции, количество призов, срок действия и порядке их получения в аккаунтах ВКонтакте «Олимпия» и «Шашлыков».
7: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
8: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
7: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
8: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
7: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
8: 291-95-95.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Алиса на радио Альфа. Мне остается пожелать, чтобы в круговерте пятничных событий вы все-таки находили время для передышки. Как известно, небольшие перерывы в течение дня повышают его продуктивность. И предлагаю вот эту паузу сделать прямо сейчас, послушать Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Слоновая кость или дентин – это уникальный органический материал, веками ценившийся на вес золота. Сейчас слоновая кость еще дороже. С 1989 года международная торговля новой слоновой костью официально полностью запрещена. Сегодня слоновая кость. Основным источником слоновой кости служат бивни слонов. Однако в эту же категорию ювелиры и резчики относят бивни мамонтов, моржей, нарвалов и зубы кашалотов. Бивень слона растет непрерывно всю жизнь, откладывая слои изнутри наружу. По бивню можно узнать не только, сколько слону было лет или есть лет, но и чем слон питался, куда мигрировал и даже испытывал ли он стресс. Бивень слона можно отличить от бивня мамонта по так называемым линиям Шрегера, видным на срезе. У современного слона эти линии пересекаются под углом более 115 градусов, а у ископаемого мамонта строго менее 90 градусов. Слоновая кость гигроскопична. Она дышит, темнеет от контакта с кожей, трескается от сухости и желтеет без солнечного света. В ультрафиолетовом свете настоящая слоновая кость светится глубоким, красивым, ярко-белым или синеватым светом. Древнейшие скальпы для нейрохирургии сделаны из слоновой кости. Также из дентина делали сами заплатки для черепа. Из-за антисептических свойств дентина и его плотности, близкой к человеческой кости, они успешно приживались, и пациенты жили с ними долгие годы. Клавиши старинных роялей тоже покрывали слоновой костью. Дентин впитывает пот с пальцев пианиста, предотвращая скольжение, и обладает способностью поглощать щелчки, которые пальцы производят при ударе о клавишу. В XIX веке одним из главных потребителей слоновой кости была индустрия бильярда. Плотность дентина обеспечивала идеальный баланс и предсказуемый отскок шара. Из одного бивня можно было выточить 4, ну, максимум 5 идеальных шаров. Существует растительная слоновая кость. Это высушенные орехи пальмы тагуа. Молекулярная структура сердцевины этих орехов настолько похожа на дентин, что даже эксперты путают их без специального оборудования. И что на первом месте? В Древней Греции существовала техника создания колоссальных статуй, например, статуи Зевса в Олимпе. Тела и лица богов делались как раз из слоновой кости. Чтобы она не трескалась в сырых храмах и сохраняла живой блеск, жрецы ежедневно поливали огромные статуи оливковым маслом.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Альфа.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины. Если время или ДТП изменили его внешний вид, в АБС Авто мы вернем ему прежний вид. Уберем царапины и вмятины, восстановим геометрию кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. Новостание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
2: Устали слушать поющего соседа или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
3: Мам! Хочу необычный день рождения.
4: Отлично. Идем в Мега-Арена. 500 квадратных метров виртуальной реальности. До 20 игроков сразу. Идеально для дней рождения выпускных и корпоративов. Квесты, боевые миссии и космические приключения на выбор.
3: Мама, я тебя люблю. Это был самый крутой день рождения.
4: Мега-Арена. Центр праздников и развлечений. Бульвар Гагарина, 46. Ищите нас в 2GIS и Яндекс.Картах. 0+.
5: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Легендарный хит — это «Electric Light Orchestra» на Радио Альфа. В Перми половина первого. У нас это время новостей, а о событиях дня коротко. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Почти 5 миллионов иностранцев зарегистрировались на госуслугах. Об этом сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на совещании Владимира Путина с членами Кабмина. Госпошлина за регистрацию брака должна составлять всего 1 рубль, а не 350. Такой законопроект на отзыв правительства России направил первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, сообщает ТАСС. Изменения предлагается внести в налоговый кодекс. Чаще всего россияне берут с собой в отпуск триллеры, детективы и классические произведения. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлз» и сети книжных магазинов «Читай город». Зара Пахметов, служба информации.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска на Радио Альфа ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В Перми сегодня пасмурно, дождливо, ветер восточный 4-6 метров в секунду. Сейчас в городе плюс 19 градусов, днем до плюс 24.
2: Реклама.
3: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

Это специальный сигнал игры «Охота на отдых». Прямо сейчас отправляй смайлик в виде домика в Макс Радио Альфа по номеру 8-906-38-104-1. 8-906-38-104-1. 12+.

0: И пока звучали музыкальные признания Александра Иванова на радио «Альфа», мы, друзья, сформировали список финалистов «Охоты на отдых 12+». Так что те из вас, кто с 1 по 10 июля после специального сигнала «Охота на отдых» отправлял домики в наш МАКС, пожалуйста, будьте внимательны. В 15:10 мы узнаем имя победителя. Будем выбирать его из списка участников, то есть финалистов, с помощью генератора случайных чисел. И если вы услышите свое имя и 4 последние цифры своего номера телефона, будьте готовы откликнуться обратным звонком в студию «Радио Альфа» 257-0107. Все это сегодня в 15:10. Желаю всем удачи. Узнаем, кому же достанется первый сертификат на отдых в парк-отеле «Зеленина». Без 20 час в Перми, далее «Золотая коллекция», яркие хиты минувших десятилетий. В этом выпуске Lighthouse Family, Headhunter и Фил Коллинз.
1: Реклама. Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
3: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин. На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
4: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
5: Считаете расходы на операцию? Стоп!
6: Хрусталик операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
7: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Пол 3Z. Лицензия номер LO41-001-10-26-005-891-65-03-02-2022 года.
9: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2-700-297.
10: Учитесь плавать вместе с «Бодибум». Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. «Бодибум» на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
11: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Lifehouse Family в золотой коллекции Радио Альфа. И в завершении этого часа Жан-Мишель Жар. Музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом Ultima City. Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АОСЗ «Кортрос» Пермь. Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
3: Нормальная канализация, та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
4: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
9: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
8: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
7: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
10: Телефон 236-64-77.
11: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
12: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
13: Утром по будням на Радио Альфа.
14: Для слушателей старше 12 лет.
0: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
15: Телефон рекламной службы 259-17-00.
16: Радио Альфа.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
17: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Вы слушаете «Радио Альфа». В Перми 13 часов с новостями дня. Зара Пахметов, спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией, который должен упростить получение разрешений на временное и постоянное проживание для граждан двух стран. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание будет сокращен с 3 до 2 месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане смогут въезжать, выезжать и находиться на территории России. Сбер запустил сервис поиска АЗС, где с высокой вероятностью доступно топливо. Он работает на основе обезличенных данных о покупках более 100 миллионов клиентов банка и искусственного интеллекта, сообщили Forbes в пресс-службе компании. Сервис охватывает 23 тысячи заправок по всей стране, в том числе на федеральных трассах и небольших населенных пунктах. Алгоритмы делают выводы о наличии горючего на заправках на основе только тех операций, которые с высокой вероятностью относятся именно к покупке топлива. Минздрав подготовил программу профессиональной переподготовки нутрициологов. Туда, в частности, вошли основы оказания экстренной помощи по нутрициологии, пишет российская газета. Право на обучение получат исключительно граждане, уже имеющие высшее или среднее медицинское образование. В учебный план войдут не только основы экстренной медпомощи, но и принципы питания беременных и детей, а также специфические блоки, традиционный рацион и питание россиян, особенности религиозных постов, а также питание при неблагоприятной экологии. Отдельный модуль посвятят технологии приготовления блюд для здорового рациона. Пермский край вошел в пятерку лидеров российского рейтинга по развитию беспилотных авиационных систем. Исследования подготовили Минпромторг и Федеральный центр авиационных беспилотных систем. Вместе с Приками в число лидеров вошли Алтайский край, Амурская и Нижегородская области, а также Ханты-Мансийский округ. Рейтинг составлен по итогам оценки 84 регионов по 29 показателям, включая развитие инфраструктуры, нормативной базы, кадрового потенциала и масштаба применения беспилотников. Парламентарии Великобритании почти сутки смотрели мультфильм «Маша и медведь». Как пишет «Гардиан», и не пытались выявить в российском проекте признаки пропаганды. Уточняется, что для проверки законодатели посмотрели более 200 серий мультсериала, каждая из которых длится около 7 минут. В итоге самыми тревожными для британских парламентариев стали серии, в которых Маша появляется в головных уборах, напоминающих шлемофон танкиста или фуражка пограничника. Депутаты заявили, что такие элементы, отдаленно напоминающие военную форму, активно нормализуют советскую военную иконографию для глобальной аудитории маленьких детей. Конец цитаты. В завершении выпуска: курсы валют: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». В субботу, 11 июля, в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Плюс 18 градусов ночью, завтра днем плюс 20-22.
2: Реклама.
5: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
5: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
7: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Только музыка в ближайшие четверть часа, и пусть наша дневная романтик-коллекция станет небольшой перезагрузкой перед финишной прямой рабочей недели. Впереди мистер Данес, Рой Орбисон, послушаем «Буррито», «Ace of Base» и «Атоми Китон» на радио «Альфа» открывают пятерку лучших песен о любви.

0: Пятерка лучших песен о любви на Радио Альфа. Каждый день мистер Данес завершает этот выпуск, а романтические истории на Радио Альфа продолжают звучать. Хит «Ромео и Джульетта» от Blue System продолжит этот музыкальный час.
1: Реклама. Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.
2: Жилой комплекс «Мир» на шоссе космонавтов 309А. Что это?
3: Это пространство для активности.
2: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
3: Это пространство для детства.
2: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
3: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
2: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
6: А я к веникам его пригляделся. Из

0: «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру. Ветаптека.
1: Оукбой 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
2: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
3: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+. Телефон рекламной службы 259-17-00.
0: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Всегда хорошая музыка. Радио Альфа на 104.1 FM в умных колонках и онлайн на alfa.fm.ru. В Перми 13 часов и 32 минуты с кратким обзором новостей. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил приглашение зарубежным парламентам принять участие в наблюдении за выборами депутатов Госдумы 9-го созыва, сообщает ТАСС. У российских автомобилистов растет спрос на топливные присадки, сообщает «Известия». По словам продавцов, реализация средств для улучшения качества бензина увеличилась от 10 до 30%. Копенгаген второй год подряд признан самым комфортным городом мира. Столица Дании набрала 98 баллов из 100, получив идеальные оценки в категориях «Стабильность», «Здравоохранение» и «Инфраструктура». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на рейтинг. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». 11 июля в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью 18 тепла, в субботу днем в Перми плюс 20-22 градуса.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Раша Хелена на радио Альфа, там, где музыка прежде всего. В эти выходные Эспланада превратится в настоящий летний лагерь. Все как положено. И зарядка с вожатым, и различные активности. Напомню, в субботу и воскресенье в Перми пройдет семейный фестиваль «Старфест». Ну а пока продолжаем трудиться под музыку Радио Альфа. Золотая коллекция ждет нас в этой подборке лучших песен прошедших десятилетий. Энрике Иглесиас, Джо Кокер и Бананарама.
1: Реклама. Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом Ultima City. Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО СЗ «Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
2: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
3: Не переживай, я взяла важную цыпу.
2: Ту самую?
3: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
2: Ммм, вкуснотища.
4: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
5: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
6: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
5: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
7: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед», Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» — это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
9: «Черный тюльпан» 291-95-95.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
11: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: В Перми 14 часов и 1 минута с новостями пятницы на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Центробанк заявил, что возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки существенно сузились. Об этом говорится в новом комментарии регулятора по денежно-кредитным условиям. В документе отмечается, что на среднесрочном горизонте риски ускорения инфляции по-прежнему преобладают над факторами, которые могут сдерживать рост цен. В июне Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Тогда регулятор отмечал, что инфляция немного замедлилась, но все еще остается выше целевой уровня. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 24 июля. По мнению экспертов, Центробанк может приостановить дальнейшее снижение из-за сохраняющихся проинфляционных факторов. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к руководству нефтяных компаний с просьбой давать только достоверную информацию о возможностях поставок топлива в регион, чтобы не создавать очередей на заправках. Чиновник подчеркнул, что если поставка срывается, об этом нужно говорить прямо. Если заявленные объемы не будут обеспечены, это должно быть известно заранее, а не после того, как люди провели ночь в очереди. Артамонов отметил, что это особенно важно на фоне того, что правительство региона принимает все меры, чтобы избежать хаоса и распределить нагрузку на АЗС, передает РБК. Минпросвещение рекомендовало регионам установить дополнительные каникулы для первых классов. Они могут продолжаться с 15 по 21 февраля следующего года, уточнили в пресс-службе ведомства. Кроме того, для адаптации первоклассников в сентябре и октябре разрешили школам сокращать общее число часов по ряду предметов. Речь идет о математике, русском языке, литературном чтении, окружающем мире, музыке и других. Новый учебный год рекомендуется начать 1 сентября и завершить 26 мая. Сеть АЗС «Нефтехимпром» в Пермском крае временно прекращает отпуск топлива во время действия режима беспилотной опасности. Соответствующее уведомление компания разместила на своем сайте. В компании пояснили, что на период действия ограничений все топливные резервуары переводятся в безопасный режим, а работа заправок приостанавливается до разрешения оперативных служб. Автомобилистов также просят не приезжать на АЗС во время действия режима, чтобы избежать образования очередей и опасных ситуаций. 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию. Таковы данные опроса. Большинство воспринимает первую совместную поездку как проверку отношений и возможность лучше узнать друг друга. Для 18% приглашение в такую поездку является признаком серьезных намерений, пишет Афиша Дейли. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В субботу, 11 июля, в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Плюс 18 градусов ночью, завтра днем плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
5: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Алан Уокер и Сарана на Радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Оказывается, даже сидя за рабочим столом, можно продолжать стройнеть. Новые исследования ученых вы можете почитать в группе Радио Альфа ВКонтакте. Добро пожаловать. Добавляйтесь в подписчики. Бодрого вам настроения и прекрасного рабочего дня. Далее Алекс Уоррен и Брейнсторм. Через пару минут на Радио Альфа.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
1: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Вау, какой у тебя шикарный сад. Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы. Где? А это что?
4: Розы на штамбе.
3: Я тоже хочу.
4: А ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
3: Куда ехать?
4: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
5: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки, саксофон на закате, зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
6: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
7: 0+.
8: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник». Оперативные, стабильные поставки. Ставки по заявкам, любые объемы, система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. Пермь-подшипник. Удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. Пермь-подшипник. Улица Хрустальная, 34.
9: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
10: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
9: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
10: Сайт домострой.шоп.
11: ООО «Амбродекс Пермь». ОГРН 117-595-80-21-403.
12: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Новый хит от Алекса Уоррена на радио Альфа. Сегодня в «Невероятном вопросе» выясняли, на что примерно полчаса рабочего времени тратят офисные сотрудники. А на то, чтобы установить температурный режим. На споры о том, включать или не включать кондиционер. «Невероятный вопрос» 12+. Разгадываем по будням после 9 утра. И на следующей неделе продолжим дарить наборы куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Важная цыпа умеет быстро организовать пикник. Никаких хлопот. Купатые колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда. Важная цыпа припасла для вас свои лучшие маринады. Вкусно и быстро. Важная цыпа. Хозяйка пикника.
1: Реклама. Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет. ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРН П325-595-8096-602.
2: Новый стол. Отличный повод собрать семью вместе. Евразия. Героев Хасана 56.
3: Мега Секонд Хенд! Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
4: Ах, в этом костюме как в бане.
5: Пап, ты чего? В Мэнс Луке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
4: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
6: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
4: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
5: В Мэнс Луке.
7: Мэнс Лук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukestore.ru.
8: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Фитнес-центр «Олимпия» и гриль-бар шашлыков запускают супер-розыгрыш с 7 по 28 июля 2020.

0: звоните 291-95-95.
1: 291-95-95.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: сейчас отличная музыка для рабочего настроения. Ингрид только что на радио Альфа. 10 июля сегодня. О событиях дня коротко расскажет Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Трудности с топливом в России носят временный характер. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства. Президент отметил, что у российской энергосистемы есть значительный запас прочности. Госдума приняла закон, который должен сделать условия банковских услуг более понятными для клиентов. Как пишет парламентская газета, речь идет прежде всего о потребительских кредитах и денежных переводах. 30% опрошенных россиян считают, что всем школьникам надо отменить домашку. Респонденты полагают, что самостоятельная работа часто теряет смысл из-за списывания из готовых решебников или чрезмерного участия родителей. Зара Пахметов, служба информации.
0: И расскажу о погоде. Спонсор выпуска на радио Альфа ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В субботу, 11 июля, в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Ночью плюс 18 градусов, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Реклама.
3: Огонь и приятный жар. Пар. И полный релакс. Релакс. Закажи баню прямо сейчас. Ваша будущая баня на сайте banivbochke.rf. Выберите свою баню. Звоните 202-30-62. 202-30-62. Подробности на сайте banivbochke.rf.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM. Слушайте нас онлайн. Ссылка на вещание на главной странице нашего сайта alfa.fm.ru. И, внимание, друзья, уже через полчаса состоится финал охоты на отдых. Мы узнаем имя первого обладателя сертификата на отдых в парк-отеле «Зеленина». Играем в охоту на отдых 12+, весь июль. Так что, если кому-нибудь из вас, кто в списке финалистов, не повезет, повезет сегодня, возможно, повезет в следующие несколько недель. Первый финал охоты на отдых на Радио Альфа сегодня в 15:10. Золотая коллекция Радио Альфа ждет нас. В тройке главных хитов прошедших десятилетий Крис Дебург, Либуши, Глен Медейрос.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
2: Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
3: Это пространство для активности.
2: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
3: Это пространство для детства.
2: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
3: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
2: Телефон отдела продаж 248-53-34.
4: Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
5: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
6: Красота! Где ты такие нашла?
5: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
7: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина. 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
8: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
9: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
10: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Золотая коллекция. Радио Аль.

0: Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми 14.59. С новостями к этой минуте Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марка Рубио на полях саммита НАТО в Анкаре, Америка сохраняет приверженность и попытки способствовать мирному процессу по Украине. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что у России и США есть расхождение по некоторым позициям. Казахстан ограничил въезд авто из России из-за наплыва бензиновых туристов, пишет московский комсомолец. Лимит на пересечение границ Астана объяснила защитой внутреннего рынка горюче-смазочных материалов. Теперь въезжать в республику разрешено не чаще одного раза в сутки. Меры направлены на борьбу с массовым вывозом дешевого топлива из страны. Автовладельцы намеренно устанавливают на машины дополнительные баки. Ограничения необходимы для предотвращения искусственного дефицита на внутреннем рынке. Курс «Русский язык как государственный» войдет в социогуманитарную часть фундаментального ядра новой системы высшего образования, сообщает «Коммерсант». К декабрю 2029 года Министерство науки и высшего образования должно обновить федеральный государственный образовательный стандарт и включить в него новую дисциплину. Проект концепции курса и учебно-методические материалы уже разработаны в Санкт-Петербургском государственном университете и дорабатываются ведомством. За первое полугодие в Перми расселили 23 аварийных многоквартирных дома. Новое жилье или денежную компенсацию получили 799 человек, сообщили в городской администрации. Общая площадь расселенного аварийного жилья составила почти 13 тысяч квадратных метров. Расселение проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а также региональных и муниципальных программ. Согласно результатам масштабного исследования, подавляющее большинство молодых семей видят свое будущее за пределами мегаполисов. Об этом сообщает газета «РУ». 74% респондентов заявили, что в перспективе в ближайшие 5-10 лет хотели бы жить в собственном частном доме на природе. И лишь 26,5% предпочли бы просторную квартиру в центре города. Главным драйвером переезда становится желание расти детей в здоровой обстановке и тотальная усталость от инфраструктурных проблем современных жилых комплексов. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы.
3: Хочу попробовать.
4: Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83.
5: Имеют противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. В субботу, 11 июля, в Перми ожидается облачная погода, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Предстоящей ночью плюс 18, завтра днем плюс 20-22 градуса.
2: Реклама.
6: Мам, я хочу братика.
7: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
8: Доказательная медицина и высокие технологии.
9: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
8: Клиника Фомина. Ребенок будет.
9: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Охота на отдых.
1: Весь июль на Радио Альфа разыгрываем сертификаты на отдых в парк отеля «Зеленина». Сегодня первый финал. Мы узнаем имя счастливчика, того из вас, кто отправлял после специального сигнала «Охота на отдых» домик в МАКС Радио Альфа. Огромное количество у нас участников. Большое спасибо за активность. Мы запустили генератор случайных чисел. Внимание! И первым победителем становится Кристина. Четыре последние цифры в номере телефона 3797. Кристина, если вы сейчас нас слышите, по правилам игры «Охота на отдых», жду вашего звонка в течение 10 минут по телефону в студии «Радио Альфа» 257-0107. Кристина, последние цифры в номере телефона 3797. Если вы меня слышите сейчас, чтобы подтвердить свою победу, перезвоните мне в студию «Радио Альфа» 257-0107.
0: Охота на отдых.
2: Реклама.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре «Лигамед». Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. «Лигамед». Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Какой самый лучший подарок для дома? Новая мебель. Мебель от Enzo Home. Только в Евразии.
5: Enzo Home. Не просто мебель, а стиль жизни. Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике «Антарес». Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии «Антарес» действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология «Антарес». Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
7: Считайте расходы на операцию? Стоп!
8: Хрусталик-операция есть. Анализы внутри. Гостиницы и такси включено. Наблюдение после операции готово.
9: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: ООО 3Z. Лицензия номер L41-001-10-26-005-891-65-03-02-2022 года.
12: Мам, хочу необычный день рождения.
13: Отлично. Идем в Мега-Арена. 500 квадратных метров виртуальной реальности. До 20 игроков сразу. Идеально для дней рождения, выпускных и корпоративов. Квесты, боевые миссии и космические приключения на выбор.
12: Мама, я тебя люблю. Это был самый крутой день рождения.
13: Мега-Арена. Центр праздников и развлечений. Бульвар Гагарина, 46. Ищите нас в 2GIS и Яндекс.Картах.
14: 0+.
5: Телефон рекламной службы 259 17 00.
15: Радио Альфа.

0: Цена отдых.
1: Сегодня пятница, и, как вы знаете, в охоте на отдых весь июль. Именно в этот день недели мы определяем победителей. Вы отправляли смайлики в виде домика в Макс Радио Альфа, когда звучал специальный сигнал, и генератор случайных чисел сегодня определил победителя. Ею стала Кристина. Четыре последние цифры в номере телефона 3797. Напомню, по правилам конкурса «Охота на отдых» на Радио Альфа в течение 10 минут победитель должен нам перезвонить, если не перезванивает, то мы выбираем следующего. Но сегодня это не тот случай. Кристина на связи.
2: Ирина, здравствуйте, Кристина.
1: Здравствуйте, Кристина. Я вас поздравляю.
2: Спасибо большое. Так здорово.
1: Как-то по голосу это правда не очень. Вы рады? Не верите в свою победу?
2: Действительно, не верю.
1: Насколько считаете себя везучей, Кристина? Везет вам в лотерее, не знаю. 50 на 50?
2: Да.
1: Ну, а удалось вам уже этим летом в отпуск сходить?
2: Еще нет, к сожалению.
1: Но ничего, все впереди, в том числе отдых в парк-отеле «Зеленина». Вы забираете сертификат на сутки проживания в гостевом домике на двух человек. Я желаю вам набраться впечатлений, ну и верить все-таки в свою удачу, в свое везение не 50 на 50, а ну хотя бы 80 на 20.
2: Спасибо большое, спасибо.
1: Я еще раз вас, Кристина, поздравляю. Давайте какие-нибудь напутственные слова нашим участникам следующей уже недели.
2: Ой, хочу пожелать всем огромной удачи. Верьте в себя, верьте в свой прекрасный отпуск. Я надеюсь, он скоро у всех настанет. И желаю всем прекрасного лета.
1: С понедельника стартует очередная неделя охоты на отдых на Радио Альфа, так что внимательно слушайте эфир. Трижды в день по будням ловите специальный сигнал и отмечайте его смайликом в виде домика в Макс Радио Альфа, и вы в игре. Следующий финал. В следующую пятницу вновь мы узнаем, кто же станет обладателем сертификата на отдых в парк-отеле «Зеленина». На правах рекламы парк-отель «Зеленина». Здесь даже выходные могут превратиться в отпуск. Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамные сауны, сабборды, квадроциклы. Зеленина в 15 минутах от центра Перми. Голый мыс, улица Апрельская, 51.
0: Охота на отдых.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Там, где музыка прежде всего, это радио Альфа 104.1 FM, половина четвертого в Перми с новостями дня коротко. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп допустил возможность закрытия воздушного пространства над Украиной в рамках гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Об этом американский лидер заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает «Известия». В России разработали нейросеть для выявления питбайков на дороге. В ближайшее время ее начнут применять в нескольких регионах. Система анализирует видео с городских камер и может находить питбайки даже в плотном потоке машин. Международная федерация волейбола сняла ограничения с российских спортсменов. Об этом говорится в пресс-релизе организации. Российские атлеты и технические специалисты во всех дисциплинах смогут вернуться к участию в турнирах. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Гудвин». 11 июля в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Ближайшей ночью 18, тепла. В субботу днем в Перми плюс 20-22 градуса.
2: Реклама. «Гудвин» впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды. Гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в «Гудвине». Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Альфа».

0: 100 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
7: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах-ветаптеках «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
8: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины.

кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292 14 93. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа 104.1 FM, 16 часов в Перми. На Радио Альфа с новостями Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Кабмин расширил временный запрет на экспорт дизельного топлива. Теперь до 31 июля ограничения касаются не только посредников, но и самих производителей нефтепродуктов. Запрет действует с конца января. Сначала он распространялся на компании, которые не занимались производством дизеля напрямую. Теперь правило стало шире. В Кабмине рассчитывают, что это поможет поддержать стабильность на внутреннем рынке. При этом поставки по межправительственным соглашениям под ограничение не попадают. Российскому бизнесу придется платить за цифровой почтовый ящик на госуслугах, сообщает Интерфакс. Это необходимо, чтобы поддержать Почту России. Соответствующий проект закона принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях. Инициатива создает для госкомпании новый источник доходов. Со следующего года юрлицы и индивидуальные предприниматели будут обязаны использовать цифровой почтовый ящик на портале госуслуги для получения юридически значимых сообщений. Размер ежемесячной платы определит правительство. Главной темой 11-го Восточного экономического форума станет Дальний Восток, развитие во благо людей. Об этом сообщил фонд Росконгресс. Как отметили организаторы, тема форума соответствует одному из ключевых приоритетов новой стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 30-го года с прогнозом до 36-го. Документ предусматривает развитие высокотехнологичной экономики, современной инфраструктуры и повышение качества жизни населения региона. Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября этого года. На реке Чусовой с 13 июля по 30 ноября запретят сплавы из-за реконструкции магистрального нефтепровода. Как сообщили в Краевом управлении МЧС, передвижение туристских групп запретят, так как на высоте 50 сантиметров от поверхности воды размещены направляющие канаты для перемещения понтонов. Туристов просят заранее скорректировать свои маршруты. 11 июля в Карагайском округе на берегу реки Обва пройдет большой семейный фестиваль в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Гостей ждут творческие и спортивные программы, включая бесплатный прокат каяков, а также тематические зоны для семей, молодежи и предпринимателей. Вход свободный, начало в 14.00. Рестораны начали пересматривать меню, сокращая количество дорогостоящих и сложных в приготовлении блюд, чтобы сдержать рост издержек. Как выяснили «Известия», некоторые заведения уже уменьшили ассортимент на 20%. Причиной стал дефицит поваров, подорожание продуктов и рост других расходов. Несмотря на увеличение выручки, рентабельность ресторанного бизнеса продолжает снижаться. В этих условиях владельцы заведения стараются найти баланс между экономией и ожиданиями гостей, оптимизируя ассортимент и рецептуру без существенного повышение цен. При этом посетители по-прежнему приходят в рестораны, в том числе ради новых и необычных блюд. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио Альфа о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 11 июля в субботу в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди, ветер восточный, северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 18, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 24 градуса.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+, после 9 утра по будням выигрываете набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» умеет быстро организовать пикник. Никаких хлопот. Купаты и колбаски можно сразу отправлять прямо на решетку. Не хватило времени на маринад? Не беда. «Важная цыпа» припасла для вас свои лучшие маринады. Вкусно и быстро. «Важная цыпа». Хозяйка пикника.
1: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе Космонавтов 309А. Что это?
2: Это пространство для активности.
1: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
2: Это пространство для детства.
1: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
2: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
1: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
3: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
4: Мега Секонд Хенд! Новое, новое, новое, новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
3: Телефон рекламной службы 259-17-00.
4: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 5:30, новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Почти 5 миллионов иностранцев зарегистрировались на госуслугах. Об этом сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко на совещании Владимира Путина с членами Кабмина. Госпошлина за регистрацию брака должна составлять всего 1 рубль, а не 350. Такой законопроект на отзыв правительства России направил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, сообщает ТАСС. Изменения предлагается внести в налоговый кодекс. Чаще всего россияне берут с собой в отпуск триллеры, детективы и классические произведения. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс» и сети книжных магазинов «Читая город». Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «ПСК». Компания «Баня в бочке». В субботу, 11 июля, в Перми облачно, будет временами прояснения и небольшие дожди. Ветер восточный, северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 18, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 24 градуса.
2: Реклама.
3: Отдыхай, тело и душа.
4: Да чего же хороша банька наша?
5: Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf.
4: Разнообразные формы и размеры, качественные материалы.
5: Сделано в Перми. Самое время заказать свою баньку. Бани-бочки на шоссе.
4: Звоните 202-30-62. 202-30-62.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
2: Стоп! А зачем лететь тысячи километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном, мексиканский ресторан, панорамная сауна, саборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. Зеленина. Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
0: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
3: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
4: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
3: Строй

0: помощью процедуры М-Скалп. Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
3: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
4: «Черный тюльпан» 291-95-95.
5: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
6: Утром по будням на радио «Альфа».
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
9: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 5 вечера, на Радио Альфа с новостями Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. В Минфине назвали срок установления предупреждения о риске азартных игр. Организаторы будут обязаны с 1 сентября этого года устанавливать информацию о рисках на своих сайтах на главной странице. Подобные данные также нужно будет размещать при входе в букмекерские конторы и пункты приема ставок. Цель подобных мер – повысить уровень финансовой грамотности и предупредить граждан о возможных негативных последствиях азартных игр, в том числе о риске формирования зависимости. Несмотря на развитие искусственного интеллекта, на рынке труда остаются сферы, где человеческий контакт по-прежнему особенно важен. Как пишет Лента.ру, наиболее устойчивыми сейчас выглядят сфера услуг, образования и здравоохранения. В начале года число вакансий в этих направлениях выросло почти наполовину. Больше предложений стало также в строительстве и недвижимости. При этом работодатели все чаще ищут сотрудников с опытом, а вакансий для начинающих специалистов становится меньше. Отдельно отмечается, что навыки работы с искусственным интеллектом постепенно становится обязательным требованием. Банк России ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную Центральному федеральному округу страны. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора, передает газета.ру. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, на оборотной – Ржевский мемориал советскому солдату и стилизованная карта ЦФО, нарисованная по аналогии с обновленными 5000-ными купюрами 23-го года и появившейся в прошлом году 1000-рублевой банкнотой. С начала года в Перми демонтировали 29 рекламных флагштоков, установленных застройщиками. Всего городские власти выявили 32 такие конструкции, которые, по мнению чиновников, размещены с нарушением действующих правил. Мэрии пояснили, что рекламные флагштоки не соответствуют требованиям положения размещения рекламных конструкций. На добровольное снятие дается 30 дней. Затем администрация запускает процедуру принудительного демонтажа. Молодожены в России отказываются от пышных свадеб в пользу квартир. В этом году минимальная стоимость организации свадебного торжества с банкетом, ведущим и фотографом стартует от 2 миллионов рублей. Эта сумма эквивалентна первоначальному взносу по ипотеке за квартиру в новостройке, отмечает газета.ру. Тренд не означает полного отказа от свадеб. Формат празднования трансформируется в сторону камерных мероприятий в кругу близких. Некоторые пары ограничиваются регистрацией брака и переносят торжество на несколько лет. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 11 июля в субботу в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди, ветер восточный, северо-восточный, до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 18, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 23 градуса.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Альфа».

0: Реклама. Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха от качек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет. ИП Кригин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602. Лечение зубов требует серьезного и бережного подхода. Например, как в клинике Антарс. Ведь там надежно и с гарантией, а результат проверен временем. Для ветеранов боевых действий и участников СВО в стоматологии Антарс действует система скидок на лечение, имплантацию, протезирование и профессиональную чистку зубов. Стоматология Антарс. Улица Лебедева, 34. Телефон 25-55-417. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
2: Красота! Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
3: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
4: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя – легко. Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
5: Считайте расходы на операцию? Стоп!
6: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
5: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО 3Z. Лицензия номер
7: L41-001-10-26-005-891-65-03-2022 года. Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
8: На радио «Альфа» время для дорожной сводки. Посмотрим, где в Перми сейчас самые крупные пробки. На 5 баллов загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. Больше всего транспорта скапливается на Васильево от Куйбышева до Героев-Хасана и в обратном направлении на Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева, на Стахановской от моста до Карпинского, от проспекта Декабристов до Стахановской, от моста до Стахановской, на Локомотивной от Фридриха Энгельса до площади Гайдара.
7: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Реклама.
1: Статус не доказывают, его выбирают. Новый дом Ultima City. Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса с отделкой под ключ. Застройщик АО СЗ «Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: Мам, хочу необычный день рождения.
5: Отлично. Идем в Мега-Арена. 500 квадратных метров виртуальной реальности. До 20 игроков сразу. Идеально для дней рождения, выпускных и корпоративов. Квесты, боевые миссии и космические приключения на выбор.
4: Мама, я тебя люблю. Это был самый крутой день рождения.
5: Мега-Арена. Центр праздников и развлечений. Бульвар Гагарина, 46. Ищите нас в 2GIS и Яндекс.Картах. 0+.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ризан» предлагает водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ризан». Экономь рядом. «Ризан» теперь в вашем районе.
7: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
8: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
7: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
8: Значит так. Берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6.
9: Учитесь плавать вместе с Боди Бум. Ваш ребенок станет сильнее, увереннее и научится плавать с первых шагов. Теплый бассейн, чистая вода, профессиональные инструкторы и бесплатное первое пробное занятие. Боди Бум на Качалова 10А. 2-155-010. Подарите ребенку уверенность и радость в воде.
10: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
11: Оукбой, 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
12: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Россия заинтересована в совместных с дружественными странами проектах. Об этом рассказал Михаил Мишустин. Речь идет о реализации программ, в том числе в сфере авиастроения, микроэлектроники, машиностроения и металлургии. Краснодарский край лидирует по бронированиям на бархатный сезон. На курорты Кубани приходится 22% от всех заявок на туры на сентябрь-октябрь

0: этого года. Пользователи национального мессенджера Max теперь могут создавать публичные каналы или изменить статус приватного канала на общедоступный, заявили в компании. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио Альфа погода на завтра. Спонсор прогноза ООО «Гудвин». В субботу, 11 июля, в Перми облачно, будет временами прояснения и небольшие дожди. Ветер восточный, северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 18, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 23 градуса.
2: Реклама. Гудвин впечатляет. Десятки сетевых магазинов, профильных отделов и интерьерных бутиков. Сотни позиций современной мягкой и корпусной мебели. Тысячи великолепных люстр, светильников и электроинструментов. Десятки тысяч наименований сантехники, плитки, обоев и штукатурки. Большое множество напольных покрытий, ковров, дверей. Известные бренды, гарантированное качество, привлекательно выгодные цены. Все, что вам нужно для завершенного интерьера. Цените свое время. Покупайте в Гудвине. Уральская, 63.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат. Светильники.
2: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
1: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
3: Кулинарная школа Максима Цыгвинцева. Создадим для вас незабываемый праздник. Предлагаем вам формат закрытого ресторана. Только ваша компания. Уютные студии в разных районах города. Для вас эксклюзивный мастер-класс от шефа по заранее выбранному меню. С середины мая открывается летняя терраса по адресу Горького, 22, где вы можете провести день рождения и даже свадьбу. Подробнее в ВК или по телефону в Перми. 204-36-35. 18+.
4: Ах, кухня!

0: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
1: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
0: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
1: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
0: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
1: 291-95-95.
2: Радио «Альфа» объявляет охоту на отдых. Весь июль ловите сигнал игры и выигрывайте сертификаты на отдых. Подробности на alfa.fm.ru. 12+.
3: Посмотрим вновь, что на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, на 7 баллов загружено движение в городе. Почти 20-минутная пробка на Куйбышево от Новосибирской до Василия-Васильева. Скорость потока там не превышает 3 км в час. Затор минут на 15 на Локомотивной от Фридрих-Энгельса до площади Гайдара, на Соликамской от площади Восстания до Печорской, на Попова от Пушкина до Монастырской.
4: Радио «Альфа» 104.1 FM.
5: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
3: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
6: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе космонавтов 309А. Что это?
1: Это пространство для активности.
0: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
1: Это пространство для детства.
0: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
1: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
0: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
0: Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины. Если время или ДТП изменили его внешний вид, в АБС Авто мы вернем ему прежний вид. Уберем царапины и вмятины, восстановим геометрию кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. Новостание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
7: Фитнес-центр «Олимпия» и гриль-бар «Шашлыков» запускают супер-розыгрыш с 7 по 28 июля 2026 года. Занимайтесь фитнесом, выигрывайте сочный шашлык и клубную карту, а еще сертификат на 3000 рублей и легендарный метровый шашлык. Каждый участник получает бесплатный гостевой визит в фитнес-центр «Олимпия». Подробности об организаторе и правилах акции, количество призов, срок действия и порядке получения в аккаунтах ВКонтакте «Олимпия» и «Шашлыков».
8: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 тысяч рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика в 37.
9: Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года.
10: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов. Это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
11: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
10: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
11: Сайт домострой.шоп.
12: ООО «Розыкс Пермь». ОГРН 117-595-80-21-403.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. 6 вечера в Перми. На Радио Альфа новости. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Думе сообщили об оснащении аэропортов медпунктами по единому стандарту. Требования установлены с 1 сентября. За это будет отвечать руководство авиагавани. Оказывать медпомощь должны будут всем – пассажирам, встречающим, провожающим, сотрудникам, находящимся в здании аэропорта или на прилегающей к нему территории. Как напоминает РИА Новости, медпункт – это не поликлиника и не стационар. Получить там больничный не получится. Пользователи иностранных сим-карт больше не могут открывать заблокированные в России интернет-ресурсы. Минцифры сообщили, что на роуминговый интернет-трафик теперь распространяется общий режим фильтрации, действующий в стране. При этом доступ к сервисам, которые сами прекратили работу в России, по словам пользователей, источников в телеком-отрасли по-прежнему сохраняется. В министерстве подчеркнули, что владельцы зарубежных сим-карт по-прежнему смогут пользоваться всеми ресурсами, доступ к которым в России не ограничен. Российские вузы не планируют отказываться от письменных работ студентов в связи с развитием искусственного интеллекта. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский, сообщает РИА Новости. Чиновник подчеркнул, что письменная работа способствует тому, что человек учится формулировать свои мысли, задавать себе вопросы и отвечать на них. Замминистра отметил, что высшее образование должно давать человеку знания, навыки, учить его думать, а не заменять собственные размышления искусственным интеллектом. В Прикамье продолжается устройство спортивных площадок и оснащение объектов в рамках регионального проекта «Комфортный край». На реализацию программы этого года краевой бюджет выделил более 75 миллионов рублей, еще более 40 миллионов – софинансирование из муниципальных бюджетов. В 4 территориях Пермского края идет строительство открытых спортивных площадок, большая их часть появится в Перми, хоккейная коробка и 5 универсальных площадок для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Средний чек на отпуск пары без детей составляет 170 тысяч рублей. Это следует из данных онлайн-турс, пишут ведомости. Средняя стоимость отдыха для семьи с одним ребенком оценивается в 257 тысяч, с двумя детьми в сумму до 330 тысяч. В среднем российские семьи с детьми тратят на отпуск в 2,5 раза больше, чем пары без детей. При этом выбор популярных направлений практически не меняется. Наиболее востребованным зарубежным направлением остается Турция. Среди российских курортов лидирует Краснодарский край. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Акция на первичный прием женского доктора. Без очередей, спешки и лишних вопросов. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 11 июля в субботу в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди, ветер восточный, северо-восточный, до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 18, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 23 градуса.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: «Клиника Фомина».
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» в невероятном опросе 12+, после 9 утра по будням выигрываете набор куриного шашлыка в маринаде от бренда «Важная цыпа». Спонсор игры АО «Агросила птицефабрика Пермская». «Важная цыпа» знает, что нужно на пикнике. Все уже придумано за вас, осталось только пожарить. Колбаски и купаты от «Важной цыпы» понравятся всей семье, будут сочными и ароматными. Шашлык прожарится равномерно, сочно и с аппетитной золотистой корочкой. «Важная цыпа» – хозяйка пикника.
1: Реклама. Эх, в этом костюме, как в бане.
2: Пап, ты чего? В Мэнслуке на Сибирской 7А. Легкие летние костюмы завезли. Тонкая ткань дышит.
3: Я думал, там только на свадьбу и выпускной.
4: У них теперь и полы, и футболки, трикотаж, и даже кеды.
3: Пиджак на работу и поло для прогулок. Все в одном месте.
2: В Мэнслуке.
1: Мэнслук. Сибирская 7А. Телефон 203-0906. perm.menslukstore.ru.
5: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
6: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
7: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
8: А я к веникам его пригляделся из канадского и краснодарского дуба.
7: Двери банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Хм, все есть для бани у Сани.
8: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева, 5/6.
9: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
10: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
11: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
10: Вы обратились по адресу? Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
12: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
13: Телефон 236-64-77.
14: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
15: Лето в разгаре, и Мебелева дарит праздник. Фестиваль «Белые ночи» уже здесь. Огромные скидки, подарки каждому, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 тысяч рублей. Только представь, любимый диван, теплые летние вечера. Пора воплотить мечту в реальность. Фестиваль «Белые ночи» уже в Мебелево. И главный приз ждет именно тебя. Улица Энергетика, 37.
16: Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, везде и порядки, и получение в мельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 5 баллов. Самые крупные скопления транспорта на Куйбышево от Анвара Гатаулина до Василия Васильева. На Васильева от Куйбышева до Героев Хасана и в обратном направлении на Попова от Луначарского до Монастырской.
5: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. Жилой комплекс «Мир» на шоссе космонавтов 309А. Что это?
1: Это пространство для активности.
0: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
1: Это пространство для детства.
0: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
1: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
0: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
2: Не ставь свой бизнес на паузу. Звони в «Дизель-сервис Пермь». Производим ремонт дизельной и топливной аппаратуры под ключ. Сертифицированное оборудование. Запчасти в наличии. Гарантия. «Дизель-сервис Пермь». Доверь свой дизель профессионалам. 20 лет на рынке Перми. Звони. 2-111-540. 2-111-540.
3: Считайте расходы на операцию? Стоп!
4: Хрусталик операция? Есть! Анализы? Внутри! Гостиницы и такси? Включено! Наблюдение после операции? Готово!
3: В клинике 3Z лечение катаракты без забот от 49 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 533 94 64 и на сайте 3z.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО 3Z. Лицензия номер L41-001-1026-005-801-65-05-2022 года.
6: Бесплатная ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстановиться. И просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
9: Утром по будням на радио «Альфа».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Спонсор игры АО «Агросила» «Птицефабрика Пермская».
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

0: центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Слоновая кость или дентин – это уникальный органический материал, веками ценившийся на вес золота. Сейчас слоновая кость еще дороже. С 1989 года международная торговля новой слоновой костью официально полностью запрещена. Сегодня слоновая кость. Основным источником слоновой кости служат бивни слонов. Однако в эту же категорию ювелиры и резчики относят бивни мамонтов, моржей, нарвалов и зубы кашалотов. Бивень слона растет непрерывно всю жизнь, откладывая слои изнутри наружу. По бивню можно узнать не только, сколько слону было лет или есть лет, но и чем слон питался, куда мигрировал и даже испытывал ли он стресс.

0: Бивень слона можно отличить от бивня мамонта по так называемым линиям Шрегера, видным на срезе. У современного слона эти линии пересекаются под углом более 115 градусов, а у ископаемого мамонта строго менее 90 градусов. Слоновая кость гигроскопична. Она дышит, темнеет от контакта с кожей, трескается от сухости и желтеет без солнечного света. В ультрафиолетовом свете настоящая слоновая кость светится глубоким, красивым, ярко-белым или синеватым светом. Древнейшие скальпели для нейрохирургии сделаны из слоновой кости. Также из дентина делали сами заплатки для черепа. Из-за антисептических свойств дентина и его плотности, близкой к человеческой кости, они успешно приживались, и пациенты жили с ними долгие годы. Клавиши старинных роялей тоже покрывали слоновой костью. Дентин впитывает пот с пальцев пианиста, предотвращая скольжение, и обладает способностью поглощать щелчки, которые пальцы производят при ударе о клавишу. В XIX веке одним из главных потребителей слоновой кости была индустрия бильярда. Плотность дентина обеспечивала идеальный баланс и предсказуемый отскок шара. Из одного бивня можно было выточить 4, ну, максимум 5 идеальных шаров. Существует растительная слоновая кость. Это высушенные орехи пальмы тагуа. Молекулярная структура сердцевины этих орехов настолько похожа на дентин, что даже эксперты путают их без специального оборудования. И что на первом месте? В Древней Греции существовала техника создания колоссальных статуй, например, статуи Зевса в Олимпе. Тела и лица богов делались как раз из слоновой кости. Чтобы она не трескалась в сырых храмах и сохраняла живой блеск, жрецы ежедневно поливали огромные статуи оливковым маслом.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой. Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. Меньше слов, больше музыки.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
1: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
2: 0+.
3: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
4: Красота! Где ты такие нашла?
3: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
5: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
6: Мега Секонд Хенд!
7: Новое, новое, новое!
6: Новое поступление одежды! 3 тонны одежды! Цены доступные! Суббота! Мега Секонд Хенд! Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц, 3-й этаж.
8: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин! Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и камина. Дельный магазин на Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
9: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» – это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
10: «Черный тюльпан» 291-95-95.
11: На радио «Альфа» информация о загруженности пермских дорог оценивается на к этой минуте по данным Яндекс.Карт на 5 баллов из 10. Заторы в пределах 10 минут на Куйбышева от Анвара Гатаулина до Василия Васильева, на Васильева от Героев Хасана до переезда, от станции Бахревка до переезда, на Стахановской от моста до Карпинского.
0: Радио «Альфа» 104.1 FM.
12: Золотая коллекция. Радио «Альфа».

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Компания «Пермь-подшипник» предлагает подшипниковую продукцию от ведущих заводов-производителей. «Пермь-подшипник» – оперативные, стабильные поставки по заявкам. Любые объемы – система скидок. В наличии и под заказ подшипники любого типа и размера. «Пермь-подшипник» – удобное сотрудничество. Звоните 263-0013. «Пермь-подшипник», улица Хрустальная, 34.
2: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
3: Вау, какой у тебя шикарный сад. Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы. Где?
4: А это что?
5: Розы на штамбе.
3: Я тоже хочу.
5: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
3: Куда ехать?
5: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.

0: всяких наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
3: Телефон рекламной службы 259-1700.
4: Радио «Альфа».
5: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
6: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 7 вечера. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов. Спонсор выпуска ООО «Доктор Сан».
1: Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией, который должен упростить получение разрешений на временное и постоянное проживание для граждан двух стран. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание будет сокращен с 3 до 2 месяцев. Также расширяется перечень белорусских документов, по которым граждане смогут въезжать, выезжать и находиться на территории России. Сбер запустил сервис поиска ЗС, где с высокой вероятностью доступно топливо. Он работает на основе обезличенных данных о покупках более 100 миллионов клиентов банка и искусственного интеллекта, сообщили Forbes в пресс-службе компании. Сервис охватывает 23 тысячи заправок по всей стране, в том числе на федеральных трассах и небольших населенных пунктах. Алгоритмы делают выводы о наличии горючего на заправках на основе только тех операций, которые с высокой вероятностью относятся именно к покупке топлива. Пермский край вошел в пятерку лидеров российского рейтинга по развитию беспилотных авиационных систем. Исследования подготовили Минпромторг и Федеральный центр авиационных беспилотных систем. Вместе с Приками в число лидеров вошли Алтайский край, Амурская и Нижегородская области, а также Ханты-Мансийский округ. Рейтинг составлен по итогам оценки 84 регионов по 29 показателям, включая развитие инфраструктуры, нормативной базы, кадрового потенциала и масштаба применения беспилотников. Готовность нового онкологического центра в Перми составляет 70%. Как рассказало в своих соцсетях агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края, каждый день на стройплощадке трудится порядка 850 рабочих. На данный момент здание завершается отделочные работы и установка мебели. Ведется монтаж витражей и фасадов, выполняется внутренняя отделка помещений и прокладка инженерных сетей. Началось благоустройство территории. Парламентарии Великобритании почти сутки смотрели мультфильм «Маша и медведь». Как пишет «Гардиан», не пытались выявить в российском проекте признаки пропаганды. Уточняется, что для проверки законодатели посмотрели более 200 серий мультсериала, каждая из которых длится около 7 минут. В итоге самыми тревожными для британских парламентариев стали серии, в которых Маша появляется в головных уборах, напоминающих шлемофон танкиста или фуражка пограничника. Депутаты заявили, что такие элементы, отдаленно напоминающие военную форму, активно нормализуются советскую военную иконографию для глобальной аудитории маленьких детей. Конец цитаты. В завершении выпуска курсы валют: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей 59 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
2: Реклама.
3: После еды тяжесть, как камень проглотила.
4: Мне знакомо. Я обратилась в клинику «Доктор Сан». У них комплексный подход. Сделали лимфодренаж, глубокое очищение, висцеральный массаж. Все без медикаментов. Появилась легкость, улучшилось пищеварение. Кожа стала свежее. И ушли лишние объемы. Хочу попробовать. Клиника «Доктор Сан». Пермь. Горького, 83, офис 311. Телефон 254-04-83. Имеют противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 11 июля в субботу в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер восточный, северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 18, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 24 градуса.
2: Реклама.
5: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
6: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
5: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Реклама. Помните, каким был ваш автомобиль в день покупки? Запах нового салона, идеальный кузов, ни единой царапины. Если время или ДТП изменили его внешний вид, в АБС Авто мы вернем ему прежний вид. Уберем царапины и вмятины, восстановим геометрию кузова и выполним качественную покраску. АБС Авто. На Восстание 24. Звоните 292-1493. Рассчитаем стоимость ремонта и ответим на все вопросы.
1: О, любимый, смотри, какие тюльпаны! Прямо как пионы!
2: Красота! Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
3: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас! С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
4: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
5: Фитнес-центр «Олимпия» и гриль-бар шашлыков запускают супер-розыгрыш с 7 по 28 июля 2026 года. Занимайтесь фитнесом, выигрывайте сочный шашлык и клубную карту, а еще сертификат на 3000 рублей и легендарный метровый шашлык. Каждый участник получает бесплатный гостевой визит в фитнес-центр «Олимпия». Подробности об организации и правилах акции, количество призов, срок действия и порядке получения в аккаунтах ВКонтакте «Олимпия» и «Шашлыков».
6: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников с гравировкой, портретов, икон и памятных надписей.
7: 3D-моделирование, доставка, быстрый и качественный монтаж, установка на всех кладбищах города и края.
6: Более 9 лет на рынке ритуальных услуг.
7: Заказав памятник в компании «Черный тюльпан», вы получаете гарантию качества по низким ценам.
6: Найдете дешевле? Снизим цену. Звоните 291-95-95.
7: 291-95-95.
8: Расскажу о ситуации на пермских дорогах. На 4 балла они сейчас загружены, по данным Яндекс.Карт. Сильнее всего на Васильево, от Куйбышева до Героев Хасана, на Пушкина, от Компроса до Николая Островского и на Куйбышева от Анвара Катаулина до Василия Васильева.
9: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Реклама. Нормальная канализация. Та, про которую не вспоминаешь. Запомни одно. Папа Септик. Автономная станция без запаха откачек переплат. Заходи на сайт papaseptic.ru и получи предварительный расчет.
1: ИП Григин Виктор Юрьевич. ОГРНП 325-595-8096-602.
2: Вау, какой у тебя шикарный сад. Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы. Где?
3: А это что? Розы на штамбе.
2: Я тоже хочу.
3: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
2: Куда ехать?
3: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Самое яркое событие лета уже в Мебелево. Фестиваль «Белые ночи» в самом разгаре. Скидки, подарки, бесплатная доставка и розыгрыш сертификата на 30 000 рублей на новую мебель. Представь, новый диван, мягкий свет, уютный вечер. Все это ближе, чем кажется. Скидки, подарки и 30 000 рублей на мебель ждут тебя на фестивале «Белые ночи» в Мебелево. Приезжай. Улица Энергетика, 37.
6: Подробности о организации и правилах проведения акции. Количество призов, срока, месте и порядке получения в мебельном центре Мебелево. Акция с 15 июня по 31 июля этого года. 0+.
7: Эх, я совсем забыл замариновать шашлык. Будем есть одни овощи.
3: Не переживай, я взяла важную цыпу.
7: Ту самую?
3: Ага. Шашлык в пикантном маринаде, мини-колбаски и купаты. Можно сразу на решетку.
7: Ммм, вкуснотища.
8: Важная цыпа. Хозяйка пикника. Продукция АО «Агросила». Птицефабрика «Пермская». Для гриля, мангала и к любому столу.
9: Вкратце о ситуации на пермских дорогах. Всего на 3 балла они сейчас загружены, по данным Яндекс.Карт. Самые крупные заторы в пределах 5 минут на Пушкина от Компроса до 25 октября, на Сибирской от Монастырской до Ленина, на Карпинского от моста до Стахановской, на Ласвинской от Магистральной до Маршала Рыбалка и в обратном направлении.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.
11: Золотая коллекция. Радио Альфа. To you.
9: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
2: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огран 106, 594, 783, 57.
3: Ждем вас в семейном медицинском центре Лига Мед. Сурдология, лечение лор-органов, педиатрия. Проводим глубокую диагностику нарушений слуха, в том числе у детей во время ночного сна. Продажа слуховых аппаратов, гибкая система скидок, оплата электронными сертификатами, рассрочка. Телефон 2-142-143. Лига Мед. Краснофлотская, 11/2. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Кредитор АО «Т-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мега Секонд Хенд.
5: Новое, новое, новое.
4: Новое поступление одежды. 3 тонны одежды. Цены доступные. Суббота. Мега Секонд Хенд. Улица Революции, 60/1. ТЦ 7 Пятниц. 3-й этаж.
6: Уважаемые пассажиры, объявляется посадка на рейс Париж.
7: Стоп. А зачем лететь 1000 километров, если отпуск начинается всего в 15 минутах от центра Перми? Бали, Гавайи, Мальдивы. Теперь все это в одном месте. В парк-отеле «Зеленина». Пляжный клуб с теплым бассейном. Мексиканский ресторан. Панорамная сауна, сабборды, квадроциклы. И ощущение, будто выходные стали отпуском. «Зеленина». Иногда, чтобы сменить страну, достаточно сменить адрес.
8: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Водоснабжение под ключ, скважинные насосы, трубы ПНД, гидроаккумуляторы с автоматикой, колодцы. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
9: Акции, скидки, доставка и огромный выбор материалов – это то, что всех радует в ремонте с магазином «Домострой».
10: Всегда по низким ценам. Строительные смеси, лаки, краски, керамическая плитка, обои, сантехника, свет и электрика.
9: «Домострой». Пермь, Николая Островского, 75.
10: Сайт домострой.шоп.
11: ООО «Амброзекс», Пермь, ОГРН, 117-595-80-21-403.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».
0: Инструментальная музыка на радио «Альфа».

0: Перми 8 часов вечера с новостями на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Депутат Госдумы Марина Ким предложила ввести семейную туристическую карту АЭС для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей. Соответствующее обращение министру экономического развития Максиму Решетникову имеется в распоряжении РИА Новости. Ким пояснила, что механизм будет работать по аналогии с пушкинской картой. Молодоженам предлагается предоставлять целевую карту, а средства можно будет направить на оплату туристических услуг, в первую очередь на проживание в гостиницах, включенных в реестр Минэкономразвития. Рособорнадзор разрабатывает модель проведения обязательного устного экзамена по истории для девятиклассников. Об этом РИА Новости рассказал глава ведомства Анзор Музаев. Он напомнил, что в девятых классах будет обязательный устный экзамен по истории, и он стартует с 2028 года. Музаев подчеркнул, что ведомство планирует с каждым годом усиливать роль истории и исторических знаний у школьников. Правительство отозвало из Госдумы законопроект о продаже алкоголя в дьюти-фри. Об этом говорится в письме за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко, пишет «Известия». Документ разрешил бы продавать спиртные напитки на внутренних рейсах в торговых точках, магазинах и залах ожидания аэропортов. Источник в правительстве, комментируя это решение, сообщил, что инициатива утратила актуальность. В Перми федеральный девелопер «Проспект» получил разрешение на строительство третьей очереди проекта «Аймол Эспланада». За торгово-развлекательным центром планируется возвести конгресс-центр, культурно-досуговый комплекс с бассейнами, спа-зоной и водными аттракционами, а также подземный паркинг. Высота новых зданий не превысит 7 этажей. Подготовительные работы уже начались. Проект реализуется в рамках приоритетного инвестиционного проекта. Ранее были построены ТРЦ «Аймол Эспланада» и пятизвездочный отель «Рэдисон». Среди россиян становится популярным новый вид подработки, сообщает MashMoney. Граждане предлагают составить компанию на шашлыки за деньги. За 3000 рублей они готовы поддержать разговор, помочь с мангалом, рассказать байки, произнести тосты, сыграть на гитаре. По данным Авито услуг, в июне спрос на подобные услуги подскочил в 3-4 раза по сравнению с прошлым годом и на 34% относительно мая. Такие предложения наиболее востребованы, прежде всего в Московской области, Краснодарском крае и Нижегородской области. Количество исполнителей за год увеличилось в 3 раза. Кроме того, увеличивается интерес к профессиональным мангальщикам. За последние полгода количество откликов на такие вакансии выросло на 17%, а средняя зарплата достигла 56 тысяч в месяц. В завершении выпуска курсы валют: доллар 76 рублей 40 копеек, евро 87 рублей 35 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На Радио Альфа прогноз погоды, спонсор выпуска ИП Давлетшин Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». В субботу, 11 июля, в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Плюс 18 градусов ночью, завтра днем плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. С заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Пун, они ошибочно полагали, что до идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.
0: Радио Альфа.
3: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
4: Стоит недорого, блестит, переливается.
3: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
5: Жилой комплекс «Мир» на шоссе космонавтов 309А. Что это?
6: Это пространство для активности.
5: Баскетбольная площадка и воркаут-зона.
6: Это пространство для детства.
5: Закрытый двор и современные игровые комплексы.
6: ЖК «Мир». Ваше пространство для жизни в 5 минутах от Черняевского леса.
5: Телефон отдела продаж 248-53-34. Застройщик ОСЗ «Компас». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
7: 10 авто в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Статус не доказывают. Его выбирают. Новый дом «Ультима Сити». Новый центр твоей жизни. Квартиры бизнес-класса. С отделкой под ключ. Застройщик АО «СЗ Кортрос Пермь». Подробности на сайте perm.kortros.ru или в офисе продаж на Куйбышева 61. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Центр изготовления памятников «Черный тюльпан» предлагает большой выбор форм памятников из гранита и мрамора. «Черный тюльпан» — это современное оборудование, 3D-моделирование, 10-летний опыт, быстрый и качественный монтаж на всех кладбищах города и края, а также возмещение денежных средств по льготной программе ветеранам боевых действий МВД, ФСБ, ГУФСИН. Звоните 291-95-95.
11: «Черный тюльпан» 291-95-95.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, будет трудно быть аскетами и придерживаться сдержанной позиции. Похоже, вы пуститесь во все тяжкие. Тельцы. День комфорта и беззаботности. Позвольте себе по-настоящему расслабиться. Близнецы. День наглядных результатов. Вы увидите, к чему привели усилия, которые вы совершали в последнее время. Раки. День, когда вам захочется просто отдыхать, без всяких целей и задач. Позвольте себе больше, чем обычно, и не жалейте об этом. Львы. Будет непросто следовать долгу и выполнять привычные обязанности. День располагает к мягкому отдыху и отключению головы. Девы, вы увидите, что в некоторых вопросах лучше взять паузу. Ожидание позволит вам легче увидеть суть ситуации. Весы, во многих делах потребуется дополнительный контроль. Близкие могут совсем распоясаться, что может привести к незапланированным тратам. Скорпионы, не стоит браться за новые дела, а вот доделать старые как раз самое время. Понадобится хотя бы минимальная дисциплинированность. Стрельцы, день неформальных дискуссий на тему будущего. Вы можете начать серьезный разговор с родными, который пройдет более легко. Козероги, возможны сюрпризы, в том числе связанные с техникой. Старайтесь не позволять подобным событиям влиять на ваши эмоции. Водолеи, не стоит терять времени, если вы хотели доделать какие-то личные дела. Возможно, настолько свободного дня в ближайшее время больше не будет. Рыбы, полученный результат останется на нижней планке ваших возможностей. Но не стоит ничего переделывать. Примите все таким, как есть.
0: Радио Альфа.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 11 июля в субботу в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18 градусов, завтра днем плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 11 июля в субботу в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18 градусов, завтра днем плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку.

раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, будет трудно быть аскетами и придерживаться сдержанной позиции. Похоже, вы пуститесь во все тяжкие. Тельцы. День комфорта и беззаботности. Позвольте себе по-настоящему расслабиться. Близнецы. День наглядных результатов. Вы увидите, к чему привели усилия, которые вы совершали в последнее время. Раки. День, когда вам захочется просто отдыхать без всяких целей и задач. Позвольте себе больше, чем обычно, и не жалейте об этом. Львы. Будет непросто следовать долгу и выполнять привычные обязанности. День располагает к мягкому отдыху и отключению головы. Девы, вы увидите, что в некоторых вопросах лучше взять паузу. Ожидание позволит вам легче увидеть суть ситуации. Весы, во многих делах потребуется дополнительный контроль. Близкие могут совсем распоясаться, что может привести к незапланированным тратам. Скорпионы, не стоит браться за новые дела, а вот доделать старые как раз самое время. Понадобится хотя бы минимальная дисциплинированность. Стрельцы. День неформальных дискуссий на тему будущего. Вы можете начать серьезный разговор с родными, который пройдет более легко. Козероги. Возможны сюрпризы, в том числе связанные с техникой. Старайтесь не позволять подобным событиям влиять на ваши эмоции. Водолеи. Не стоит терять времени, если вы хотели доделать какие-то личные дела. Возможно, настолько свободного дня в ближайшее время больше не будет. Рыбы. Полученный результат останется на нижней планке ваших возможностей. Но не стоит ничего переделывать. Примите все таким, как есть.
0: Радио Альфа.

прекрасный способ отдохнуть и расслабиться. Романтический вечер на радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 11 июля в субботу в Перми будет облачно, временами прояснения и небольшие дожди. Ветер восточный, северо-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18 градусов, завтра днем плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Альфа».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Альфа». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Альфа».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Альфа».

0: отдыхаю. Мечтаю.
1: Романтический вечер на радио «Альфа».

Ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио «Альфа» 104.1 FM.

0: романтический
1: вечер
0: на радио Альфа.
1: На радио Альфа.

0: 104.1 FM. Радио Альфа.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

104.1 FM.